0: В эфире ток-шоу «Обо всем».
1: Добрый день, добрый день, добрый день. Всем в эфире ток-шоу «Горячая тема». И в нашей студии «Радио Чапельдук» сегодня собрались гости. Это ведущие специалисты, эксперты, аналитики в области консалтинга и фандрейзинга в сфере маркетинга, политтехнологий и деофшоризации медиабизнеса, а также руководители фондов, институтов, статистических центров и аналитических групп в области информатики и мониторинга финансовых трендов. И сегодняшняя наша горячая тема очень проста. Биткоины против юаней. Или, если коротко, это ситуация в банковской и валютной сферах и особенно проблемы стратегии планирования развития технологий в сфере масс-медиа и структуризации коммуникаций в глобальной политике, экономике стран постсоветского пространства, Восточной и Западной Европы в контексте национальных политик стран Юго-Восточной Азии и Евразиатского блока. Ну, пожалуйста, кто начнет? Может быть, вы, Валерий Игнатьевич?
2: С одной стороны, так я согласна.
1: Нет, Елизавета, я вам дам слово, но чуть попозже. Давайте все-таки по старшинству. Валерий, вот в чем, на ваш взгляд, все-таки факторы эффективности превентивных мер в сфере актуальных технологий и оптимальной транспарентности схем обналичивания валютных резервов?
3: Да, спасибо вам, что пригласили, потому что тема очень трудная, тема очень нужная. И главное, не опоздать. Дело все в том, что знают ли окружающие или нет, агентство Moody's снизило ряд рейтингов до критического уровня.
2: По этому вопросу очень важно понимать, что...
3: Одну минуточку. Дайте мне до конца.
2: На данный момент.
3: Секунду.
2: На данный момент.
3: Я еще не закончил.
2: Мы делаем все возможное.
1: Возможно, чтобы... процентные ставки...
4: Давайте не будем о процентных ставках. Давайте лучше посмотрим на старушку.
2: За столом переговоров этого не решить.
3: Все-таки разрешите, пожалуйста, мне закончить.
4: Давайте с себя начинать.
1: Подождите, Вениамин, я дам вам слово. Не все сразу, пожалуйста.
2: А я все-таки договорю.
4: А по процентным ставкам?
3: Но я даже не стал метро сегодня приводить вам фактов каких-то.
4: Мы постоянно
3: совершенно владеют информацией. Не могу, когда меня перебивают в этом
2: Подождите,
3: случае.
2: Подождите, вы не понимаете самой сути. Вы не видите сути.
4: Дайте мне сказать. Дайте слово женщине сказать. Как вы.
2: Дайте сказать женщине.
1: Подождите, Валентин, не надо. Анна, я вам дам слово. Мария, дайте сказать Елене. Не все сразу. Вениамин.
3: Валентин,
1: Игнатий, Валентин, я попрошу вас. Не надо кричать всем сразу. Не перебивайте. Дайте договорить сначала Марии и Елене. Потом дам слово Валентину.
3: Смотрите в зеркало, вон на мониторе.
5: Тоже могу кричать.
2: Если вы собираетесь повышать на меня голос, я сейчас встану.
1: Стоп, друзья, давайте прервемся на рекламу, после чего вернемся в нашу студию. Реклама на радио Чапельдук.
6: Приходите к нам, вы не пожалеете. Радуемся вместе. Только у нас. Низкие цены и высокие
7: бонусы. Лавина предложений. Не опоздай.
8: Лучше не забывать.
9: Стильный и
10: банковский. Вклады для лучших.
11: Клиника круглосуточно.
12: Вклады подходы.
13: Отличный сервис.
14: Получай каждый второй.
2: Сандрович,
3: если доверять...
1: А мы продолжаем наше ток-шоу «Горячая тема». Евгений, что вы хотели сказать? Продолжайте свою мысль.
3: Ведь агентство Moody's
2: не только
1: говорит президент фонда национальных стратегий переходного периода глобальной экономики Вениамин Лусенков сейчас говорит. Дайте паузу, дайте ему сказать. Он профессор
2: все-таки.
3: Ну да что же это такое?
1: Ну дайте экспертам сказать. В конце концов, экспертная группа института развития экономики постсоветского пространства. Кто больше говорит, здесь я решаю. Я согласен, но нельзя же так. Меня уволят, а вас
5: может, да,
9: больше не приглашу, в конце концов.
2: А революцию корзину хорошо бы вам надеть на голову.
9: Меня не видно, это вас видно, это я же приглашаю.
2: Я специалист высокого уровня, в отличие от...
9: Напомню, это была программа «Блицкриг», шоу «Горячая тема». И сегодня мы говорили о мировых валютах. В следующий раз встретимся через неделю и поговорим еще на какую-то сложную, интересную тему. До встречи!
2: Вот теперь можете говорить.

0: Egy szép mosoly legyen.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
3: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, because this is a kind of Latin rhythm.
1: Уважаемые юзеры, на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук. Quick News на радио Чипльдук.
2: Начинайте. Добрый день. В студии диктор Маргарита Козлова. В эфире актуальные новости.
3: Вот, кстати, хорошо вы сказали, что диктор. Здесь не указано ударение, но вы правильно произнесли, потому что вы уже знаете, вы, видимо, кастинг не первый раз проходите. Диктор, правильно.
2: Просто это моя мечта быть диктором.
3: Вот и замечательно. Посмотрим, как вы себя покажете, а там уже пригласим вас. Продолжайте.
2: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики. Жителям Нью-Йорка.
3: Вот такой городок есть.
2: Да, я знаю. Жителям Нью-Йорка предложили
3: колокольчики. Неужели такое трудно?
2: Жителям.
3: Еще раз давайте, жителям. Какой город? Мы уже забыли, какой город. Маленький городок. Давайте еще раз. Жителям.
2: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики по щиколотку.
3: На щиколотку.
2: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания.
3: Отпугивания.
2: Для отпугивания крыс.
3: Все смешного здесь, я не понимаю.
2: Ну,
3: крысы.
2: Не страшно.
3: Неужели крысы так смешно?
2: Это страшно.
3: Давайте продолжаем.
2: По статистике, в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один крызун.
3: Один грызун,
2: Один правильно. Грызун, наверное,
3: приходится,
2: да?
3: Ну, можно.
2: Один грызун.
3: Ну, хорошо, это уже ваша инициатива, потому что можно и так.
2: Ой, листочки потерялись. В американском мегаполисе. Сейчас, подождите, я сосредоточусь.
3: Нельзя спотыкаться на каждом слове, понимаете? Тогда слушатель не поймет смысла фразы. Все-таки должна же какая-то быть слитность, беглость, понимаете? Музыка, в конце концов.
2: Я понимаю,
3: это же очень
2: красиво. Не я же буду делать.
3: Это же, ну, красиво старались.
2: В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц.
3: Так.
2: Но их господству приходит конец.
3: Конец приходит им, правильно?
2: Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
3: Правильно.
2: Колокольцы непростые, они имитируют пронзительные звуки.
3: Ну, можно звуки, кстати. Ну, здесь...
2: Звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности.
3: Можно об опасности предупреждают. Угу. Хорошо.
2: Ну, вы как-то уже определитесь.
3: Нет, определяться будете вы.
2: А на каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере. Серия колокольчика.
3: Принтер. Вы что, не знаете прибор такой? Устройство домашнее?
2: Знаю.
3: Ну вот, на 3D-принтере.
2: На 3D-принтере.
3: На каждом браслете есть что?
2: На каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере колокольчика. Причем дизайнеры постарались так, что аксессуар не просто отпугивает крыс, но и выглядит стильно.
3: Да, выглядит стильно.
2: Крысы Нью-Йорка – это не просто грязные грызуны. Это культурное.
3: Культурное.
2: Наследие города.
3: Города.
2: Города. Извините.
3: Города, огорода.
2: Есть даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в 5 раз больше, чем людей. Крысы известные, переносчики.
4: Переносчики. Переносчики. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Для людей с замедленным восприятием информационного потока.
3: Нежелающими. Здесь, кстати, вот, разные ударения. Со всеми желающими. Нет, простите, сам ошибся. Со всеми желающими и нежелающими.
2: Ой, как это запомнить?
3: Ну, хорошо, постепенно потом.
2: Желающими и нежелающими. Вообще даже странно, что колокольчики... Колокольчики на щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в 2020-х.
4: В Москве точно не четверг.
3: Ну, в общем,
4: ровно.
2: Недавно. Тальку...
3: В этом году.
2: В этом году.
3: В этом году. Году. В этом... Вы меня даже самого видите, попутаете.
2: Это были новости на радио Чипыльдук. В студии была Маргарита Козлова. До новых встреч и берегите себя.
3: Берегите себя.
2: Берегите себя.
3: В студии был корректор Казимир Морочич. Спасибо. Мам,
2: спасибо вам.
3: С вами действительно мучаешься тут. Сколько же это можно вот таких вот? Кастинг следующий.
1: Quick News на радио Чипыльдук.

0: なりゃしね嘘パチやけパチ行きつ戻りつ崖っぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの

на радио «Чип и Льдук» звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась
0: более чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся!
2: En liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen, en viss skyldig

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Мысль дня.
1: Начинать во всяком деле надо с главного. Остальные сами разойдутся.

0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Феофан внедрился в Skype-чат на голландском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: Hello, we are from Moscow, from Russia.
3: Yeah, I saw that.
2: Maybe it's the wrong place to ask, but we are trying to find the meaning of the word Chipilduk. And somebody told us that this might be a Dutch word. Maybe it comes from something like Schiphol, and Schiphol is a Dutch place, maybe Schiphol.
3: Oh,
2: if we read it in English way,
3: yeah.
2: You read like
3: Schiphol.
2: Schiphol.
3: Die vraag de duke.
4: Maybe we Schiphol schrijft.
2: A bird.
3: Nee, de Chipilduk die vraagt of dat een Nederlands woord is.
5: Ja, Schiphol. Nee.
3: Chipilduk die denkt dat het een Nederlands woord is, maar ik denk het niet. Chipilduk.
5: How do you spell it?
3: Maybe it's a meaning by the duck. That's a duck. But it's not a Dutch word.
2: Uh-huh. In Dutch, duck it means like in English, a duck, a bird?
3: No, ain't. In Dutch it is ain't. So I think it's more an English or an Swedish or something like that, maybe, from the north.
2: So you think we should better ask English people, yeah?
6: Yeah, you can do that.
7: Mm-hmm. Okay, danke vel, thank you very much.
3: Okay.
7: Come to Moscow, bye-bye.
1: Skype Bazar на радио Чипльдук.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

more.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: страницы классики.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листает учащийся 10 класса Б Максим Морозов.
2: Ну, значит, там жил-был один перец в степи, в сечи в какой-то. Там такая ботва конетель, ну вот. К нему приехали два других перца, его сыны. Ну, он говорит, здорово, кореша, начал там с ними возиться, что-то. Ну, они один там с ним играет, возится, а второй говорит, да не, папа, я интеллигентный такой человек, я не буду. Папа говорит, да ты что, друг, оборзел совсем, что ли, аж твой отец, ну давай поиграем, потусуемся, ну как нормально. Говорит, да не, папа, они осталось, ну, ночь наступила, они там все водку жрут, бухают по-черному, ну, один спит, а второй с отцом бухает, потом я что-то там не помню, потом, короче, напали поляки на них. Ну, все пошли воевать, а этот второй перец, перец второй, полюбил тёлку одну ихнюю, польскую тёлку. Сначала он ей помог, потом, короче, он перешел на сторону этих поляков и начал за них против своей родины. Ну вот, а потом, когда узнали про это, его замочил собственный отец. Сказал, я тебя родил, я тебя и замочу. Все.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листал учащийся 10 класса Б Максим Морозов.

0: прозвучала мелодия из кинофильма «Котовский».
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Laulan sen sulle ja itselleen. No hätä. Down, da, da. Jokainen on

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя, моя.
1: Зайка.

Джентльмен – это человек, который не станет бить женщину, не сняв шляпу. Фред Аллен.

Yeah.

присутствовать на съемках фильма по своей книге – это все равно, что смотреть, как твою корову перерабатывают в бульонные кубики. Джон Ле Карре, автор шпионских романов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Музыка для разрабатывания локтевого сустава» прозвучала в эфире радио «Чипльдук».
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Уважаемые юзеры! В связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Нет, университета.
2: Ну, вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну, ничего. Здесь двойное, возможно, ударение. Даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа... Совместная работа астрономов Японского университета...
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Феричита.
2: Университета. Тохоку и Калифорнийского политехнического...
3: Калифорнийского. Ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свой...
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать...
3: Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
3: новорожденных... Изучить. Учатся ведь люди. Учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну, да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару. Расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да, да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа...
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл...
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены... Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов, их диаметр составляет... Диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
4: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.
2: Le trombone. Ah oui, le trombone.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Встреча с интересными людьми». Аркадий Марчуленис у микрофона. Очень интересный сегодня у меня собеседник. Ведущий ассенизатор отечественной культуры, доктор искусствоведения Борис Петрович Стасов.
3: Здрасте.
2: Борис Петрович вот сидит с таким лицом, что, честно говоря, мне как-то хочется немножко посочувствовать и понятен род его вот этой ассенизаторской деятельности.
3: Ну, понимаете, Аркадий, ну, а с каким еще лицом я, по-вашему, должен был бы здесь сидеть? Ну, ведь мы имеем дело с соответствующим продуктом.
2: Вот, если можно, поподробнее. Вот что это значит ассенизатор в области искусства?
3: Ну, подобно тому, как ассенизатор в сельском хозяйстве имеет дело с соответствующим, так сказать, субстанцией, так и мы, ассенизаторы культуры, имеем дело с аналогичным, если так можно назвать его, продуктом творческой жизнедеятельности наших артистов, писателей, музыкантов.
2: Почему у вас сейчас такое тоже лицо какое-то, вот такое лицо у вас сейчас?
3: Ну, а какое оно должно быть? Ведь мы смотрим постоянно фильмы, например, плохие, отвратительные, омерзительные,
2: ну, пакостные, то есть бездарные.
3: Бездарные, да. Ну, дерьмовые фильмы. Кстати, мы смотрим обычно их лежа, потому что по 18-20 часов подряд это смотреть сидя просто невозможно. Вот.
2: Ну, тогда...
3: Читаем такие книги, ходим на такие концерты.
2: Совершенно логичный вопрос наших слушателей. Извините, Бога ради, это вы зачем делаете?
3: А это очень уже важный вопрос. Дело в том, что никто и нигде не учит людей различать хорошее от плохого. Поэтому, чтобы знать плохое, чтобы знать, вот, так сказать, врага в лицо, нужно его изучать. Вот мы изучаем все вот это вот отстой, понимаете? Вот это все дрянное, плохое, дерьмовое, как и положено ассенизатору. Мы смотрим это, читаем, мы просто живем этим, мы дышим, если так можно выразиться. Поэтому, ну, вот и лицо может быть такое. Но мы очень любим это.
2: Вот, я прошу прощения.
3: Да.
2: Уникальный ведь случай. Кто это мы тогда, простите Бога ради? Ведь это должна быть, значит, некое целое сообщество людей, объединенных общей идеей.
3: Да. Ну, сообщество должно всегда с кого-то же начинаться. Вот начиналось это с меня.
2: Так, хорошо, если это начиналось с вас, а у вашей жизни это с чего началось?
3: У меня огромную роль сыграл отец. Отец очень любил вот все то, что все не любят. Но он любил это какой-то странной любовью. Я помню, вот он... понимаете, я рос в доме, где с утра до вечера играла плохая музыка. По телевизору были включены исключительно плохие передачи. Шли плохие фильмы. Какие-нибудь производственные драмы про передовиков. И мы ни одного никогда не пропускали. А если поздно ночью, например, что-то такое вот шло, он меня специально будил, усаживал перед телевизором и заставлял вот это смотреть. Понимаете? На ВХС-ках, на кассетах вот дерьмовые фильмы покупал.
2: Это, видимо, уже такой перестроечный или доперестроечное время.
3: Да, там смешался переходный такой вот, да, период. Вот. И я рос, меня отец воспитывал на лучших образцах плохого и дрянного искусства. Понимаете? Он прививал мне это. Вот бывало, вот он сядет перед телевизором и сидит несколько часов, неподвижно вот глядит на экран и только наливается вот как комар кровью до багрового такого оттенка. То есть он вот до такой степени вот любил не любить вот это дрянное искусство.
2: Но он человек же был наверняка хороший, честный.
3: Он был очень хороший человек. Он был крутого, конечно, нрава, но такой сдержанный. Вот у него внутри все это, вот он это копил и честно смотрел скрупулезно от начала до конца вот эти все передачи, копил, а потом вдруг это вырвется у него наружу. Он возьмет там монтировку и раздолбает этот телевизор, понимаете, к чертовой матери. Вот, или с балкона сбросит. У нас сменилось 15-20, наверное, этих ящиков. Вот, покупали сразу по 2-3 телевизора. Угу. Вот такой вот он был человек, понимаете. И он меня приучил, он мне привил вот это. Угу. И вы говорили о коллективе. И, конечно, потом, когда я вышел в большую жизнь, то мне захотелось разделить вот это свое чувство, свою любовь вот к худшим образцам вот дрянного искусства и культуры, разделить с кем-то. И я стал искать единомышленников, поэтому у нас и образовался сейчас такой своего рода институт, так сказать, вот понижение, что ли, квалификации, если можно.
2: Вы преподаете?
3: Да, я преподаю, и я не один, у нас там несколько преподавателей. Я вот должен похвалить, вот у нас есть там такой Павел Фролов, он большой молодец, он вот в этом искусстве различать плохое искусство.
2: От очень плохого.
3: От очень плохого, да. Он зашел так глубоко, что он вот как лектор просто отвратителен, угу. Понимаете? То есть он являет сам из себя просто пример омерзительного, дрянного преподавателя. Угу. И студенты просто ломятся на его лекции. Вообще мы с ними ходим на самые худшие премьеры. И не только в кино, понимаете? На отвратные спектакли, гадкие вернисажи, омерзительные музыкальные всякие концерты. Вот. А по выходным мы встречаемся иногда на вокзале, узнаем друг друга по лицу, садимся в электричку в какую-нибудь, едем, знаете, вот в самые запоганенные, заплеванные леса, где вот совершенно нет грибов, где одни поганки, вот здесь все истоптано, вот, чтобы, ну, не выходить вообще вот из этого состояния постоянного отвращения, вот. Но кино, конечно, дрянное мы любим больше всего.
2: Но сейчас же, наверное, засилье, наверное, очень много плохого. И как вот...
3: Сейчас худшие фильмы стали хуже. Плохие фильмы стали хуже. В каком смысле? Они стали лучше. А для нас это хуже.
2: А шкала? Выработана вот какая-то шкала оценочная? Как понять? Ведь я, насколько могу понять, что должно быть настолько плохо... Что прям круто.
3: Круто. И вот. Это хорошо.
2: Да. А как вот выбрать это ощущение? Ведь очень много фильмов средних, ни туда, ни сюда.
3: Конечно, это вкусовщина. Да, вот. Вот эта безликость – это главный враг. Потому что его и ни туда, ни сюда. Знаете, вот как яблоки сортируешь или грибы. Вроде бы он и вроде ничего, но какое-то же это ни туда, ни сё. А мы любим, чтобы это было ярко выраженный какой-то вот отстой, гадость какая-то, мерзость и бездарность. Вот бездарность, конечно, это ключевое слово. Мы очень любим
2: бездарное
3: кино.
2: Можно ли научиться бездарности или нужно по природе, вот человек может... интуитивно быть вот настолько одарен, ну, как бы, как бездарь.
3: Что это талант.
2: Да, что он делает
3: талант все... Талант быть бездарным.
2: Да, это вот особый... бывает ли это? Или все-таки нужно...
3: Бывает, бывает. Очень много этого, знаете, вот в семьях известных артистов, режиссеров и дети, мы говорим, вот природа отдыхает на
2: вот,
3: детях.
2: Да, кстати. Да.
3: И в некоторых семьях она отдыхает так хорошо эта природа, что она уже никогда из отпуска этого не вернется к ним. Есть же целые образцово-показательные династии, понимаете? Например, отец – плохой режиссер, мать – чудовищная актриса, ну и сын достойно несет семейное знамя, он дерьмовый колумнист или продюсер, или ресторатор.
2: Ведь вообще легче стать... Если ты действительно сын известных родителей, как режиссер, допустим, ведь к тебе внимание-то априори больше.
3: Больше внимания, да. Поэтому заведомо люди идут на твою премьеру, и они получают вот как раз вот этот продукт. Вот. Мы учим, потому что не умея, не зная точно, что такое плохо, люди толком не могут понять, что такое хорошо. Понимаете?
2: Вот это очень-очень... серьезная и интересная тема.
0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ассенизатор отечественного искусства Борис Петрович Стасов в гостях у программы «Встреча с интересными людьми». Борис Петрович, а вот нет ощущения, что вы какую-то на себя взяли вот эту непосильную ношу? Ведь все-таки, ну... В определенной степени могут слушатели подумать, что это какое-то извращение. Нет?
3: Нет, это у нас это миссия. Мы к этому относимся очень серьезно. Мы, у нас были переговоры с Министерством высшего образования. То есть это собираются развивать, в общем, прививать. Вот у нас есть подшефная детская школа и детский садик, кстати. Вот в школе они читают плохие книги, самые вот дрянные. По ним пишут плохие сочинения. У них и худшие учителя по физкультуре, по физике, химии. Вот. А в детском садике они лепят из самого дерьмового пластилина, раскрашивают засохшими красками что-нибудь. У них там самые тупые нянечки. То есть мы уже детишек с измальства приучаем, чтобы они знали,
2: что так нельзя.
3: Да, что так нельзя. Вот как. Вот то есть, что такое по-настоящему дрянное.
2: Да, то есть если вдруг понравилась какая-то дурацкая песенка, ребенка могут наказать, условно говоря. Или я неправильно понимаю?
3: И это тоже, ну, конечно, по-своему, то есть зависит от возраста. В школе уже могут серьезнее наказать, просто выпороть.
2: Ну, вот просто... мне тоже кажется, что это, да, казалось бы, такой метод древний, но очень действенный.
3: Да, да. Вы знаете, вот хорошему учат везде. Везде вот приучают, это надо лучше, надо быстрее, выше, сильнее, больше и так далее. А вот где хуже, где этому учат? Нигде. Поэтому, когда есть чем сравнить, вот наши специалисты, да, эксперты, они эксперты по дряни, понимаете? По всякому барахлу. Вот. А эксперта, живого человека, не заменит никакая техника. Вот нам поставляют сейчас приборы, дерьмометры, нанотехнологии такие, значит. Но никакой дерьмометр не может на самом деле определить качество вот продукта искусства. Только живой человек, вот как наш специалист.
2: Ну вот говорят, да, вот спортсмены наши, футболисты, вот они много получают, а бегают медленно. Вот что, нет никого, кто бегает еще медленней? Вот как?
3: Есть, и это есть. Надо показывать. Где-то надо даже обучать людей плохо играть в футбол.
2: То есть чтобы... хуже еще?
3: Еще хуже, да. Специально обучать этому и показать людям, вот что на самом деле плохой футбол. Угу. Может быть, во-первых, тогда наши полюбят больше наших футболистов, угу, и больше им простят. А во-вторых, люди будут иметь с чем сравнить, до чего расти. И в ту сторону, и в другую.
2: Интересно.
3: Да вы придите даже на наши уроки физкультуры у нас на курсах. И посмотрите, как там они ходят, катают полуздутый мяч по траве в развалочку. Угу. Или там кто-нибудь висит на перекладине, как мешок, понятно с чем. Полтора раза не может подтянуться. Вот. И люди с отвращением смотрят на нас. А прыжки через козла, это надо видеть. И это касается не только спорта. Если вы зайдете на наше занятие или просмотр, то вот как вы сказали, что у меня вот выражение на лице, вы увидите 100-150 лиц вот наших воспитанников вот с такими выражениями лиц, где смесь отвращения и наслаждения. Понять, удовлетворение глубокого с омерзением.
2: От получения знаний.
3: Да, от получения
2: знаний. Теперь ты знаешь,
3: знанием,
2: как, правильно?
3: Да, от этого такого искусства. Что касается, кстати, вот ресторанного бизнеса. Мы ходим в самые худшие рестораны, забегаловки, тошниловки. И стараемся там тоже узнать, что же такое действительно дрянная еда. Понимаете? Мы очень часто ругаем сейчас продукты там какие-то или примеси, или они не свежие, или не гигиенично, что-то или некрасиво было. Но люди не знают толком, что же такое на самом деле вот это.
2: Вот как же вы интересно с каким-то таким, да, прям кайфом.
3: Со вкусом, да, вы хотите сказать.
2: Да, с таким привкусом, с таким запашком приятным. И не очень рассказываете обо всем этом, прямо даже интересно.
3: Да. Вы знаете, ну много можно еще чего рассказывать. Но я сейчас предлагаю немножко переключиться. И чтобы отдохнуть немножко вот от моих рассказов, сделать музыкальную паузу.
2: Ну я согласен.
3: И послушать что-нибудь наоборот, хорошее, качественное, настоящее искусство. Вот, например, из нашего любимого.

0: прям жалко обрывать, но хочется еще немножко вот рассказать.
1: Прекрасно.
0: Да-да-да. Ну, вы знаете, мы не только рассказываем, мы пишем огромное количество рецензий вот на спектакли, книги, концерты, фильмы.
1: Знаете? А есть вот именно контакт с деятелями искусства, вот, которые как раз являются для вас притягательными? Вот есть такой какой-то?
0: Ну, есть, есть. Вот в результате одного такого контакта у нас вот есть такой Ермолай Седов. Он вот в результате такого контакта с одним работником искусств попал в больницу надолго.
1: То есть...
0: Контакт был такой резкий.
1: Ага.
0: Да, с автором плохого фильма, вот о котором Ермолай написал такую хорошую рецензию.
1: То есть это даже в какой-то степени работает у вас и...
0: Да, она может быть опасной, да. Но многие относятся к этому мудро и терпимо. И вообще вот такие рецензии, это даже популяризация.
1: Ну вот есть такое, да. И даже в нескольких фильмах я, помнится, видел, что многие деятели искусства, художники или даже, может быть, какие-то скульпторы, те, кто устраивали выставки, они хотели, чтобы о них написали плохо,
0: да.
1: Чтобы зритель
0: посетил.
1: Пошел на этот...
0: Да, и убедился
1: да,
0: сам,
1: да, что это правда.
0: То вот. Это правда, и это действительно настолько ужасно. Вот со скульптурной выставкой одного, не буду называть чьей, чтобы бесплатного пиара ему не делать, получилось так. Вот мы написали соответствующую рецензию, и пришло очень много людей. Мы обеспечили хорошую явку туда, все пришли, много народу, оплевались и написали у себя очень широко, вот соответствующие отзывы плохие. Небывалый эффект был, я вам скажу. Потом очереди стояли, опоясывающие такие выставочный зал в три ряда. Вот все хотели сами прийти, пощупать, понюхать, удостовериться. Да, насколько это отвратно.
1: Вот. А как вот вы узнаете, на какой спектакль, фильм, на какого режиссера идти?
0: Ну, вы знаете, у нас вообще просто природный нюх на дерьмо.
1: Угу. А вот несколько слов о ваших фестивалях.
0: Да, ну мы действительно проводим два фестиваля. Один фестиваль плохого фильма у нас есть. И второй фестиваль повторного показа плохого фильма.
1: Прекрасно. А ведь плохое, вот некачественное, оно же объединяет людей. Вот какая-то любовь к чему-то такому.
0: Конечно, вот, например, если одному не нравится какая-то мелодия, какой-то композитор, да, и другому он тоже не нравится.
1: Да, вот я много раз замечал. И людей это сближает, правильно?
0: Да, давай вместе вот дружить, вот
1: да.
0: Это объединяет. В человеке вообще заложена тяга к плохому. Вот от рождения, он, можно сказать, впитывает это.
1: Ну, когда он пальцем же, маленький ребенок же в какашку, вот он же потом в рот.
0: Конечно.
1: Это же оттуда.
0: Да.
1: А вот отстоя вообще сейчас в целом много?
0: Да, знаете, только, собственно, он и есть.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.
2: Лучшие фильмы с любимыми актерами и звездами мирового кино в формате Full Super HD и качественным звуком Dolby 6.3 Max в любое удобное для вас время смотрите не где-нибудь, а в заброшенном неотапливаемом цеху бывшего кожевенного комбината номер 7. Стулья и попкорн приносите с собой. Однозальный мультиплекс «Киноман» на Газгольдерной 31, строение 2. Приходите с удовольствием.
3: На улице Промышленной 32, в комиссионном магазине «Твое-мое» выставка-продажа эксклюзивной бывшей в употреблении сантехники. Экземпляры старых и антикварных моделей унитазов, предоставленные их владельцами в нетронутом виде, после многолетнего использования ими без какой-либо санации. Чистый винтаж. Спешите приобрести коллекционную сантехнику БУ. Магазин коллекционной сантехники «Твое-мое». Телефон 972-243-445-322. Твое теперь мое.
4: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
3: Встреча с интересным человеком.
1: Борис Петрович Стасов, ассенизатор отечественного искусства, ведущий научный работник, преподаватель. Ну что ж, мне очень приятно, долго еще можно общаться на эту интересную тему, и мне бы хотелось, наверное, пригласить наших радиослушателей, может быть, тех, кто заинтересовался, вот куда поступать, где послушать ваши семинары, лекции, как вот ознакомиться.
0: У нас очень высокий конкурс, у нас где-то до 250 вот человек просто стремятся на одно место попасть, чтобы стать слушателями. Ну, куда? Это, конечно, Левая Покровка, нечетная сторона, и прямо за особняком Облынского, там вот домик, знаете, с колоннами такой, охристого цвета, вот прямо за ним там дом, и, конечно, мы выбрали, нам предлагали чердак, ну, с чердака, понимаете, панорама довольно приятная, там воздух и свет, мы выбрали подвал для этого дела, подвал без окон, без дверей, он способствует, там у нас кондиционеры, они работают наоборот, то есть нагнетают не свежий воздух, вот.
1: А парковка? Вот сейчас очень важный
0: парковки
1: момент.
0: Парковки тоже. У нас самая худшая парковка в городе.
1: Аж как это понять?
0: Во-первых, нет мест. Места укорочены. Угу. То есть ты поедешь на машине нормальной длины, ты еле впишешься туда. Угу. Везде камеры. 532 камеры. Угу. Камеры, кстати, фальшивые, но люди боятся. То есть. И вообще сам подъезд неудобный, там не могут разъехаться две машины, все усажено дерьмовыми деревьями. Грунт завезли мы со свалки, там сплошные гвозди, битое стекло. И парковщики. Где-то 300-400 человек, это наши самые дерьмовые студенты. Вот, они там шныряют с утра до вечера. В общем, дерьмовые парковки и вообще дрянее института вы точно не найдете. И мы этим очень гордимся.
1: Какой-то целый мир, Дмитрий Николаевич.
0: Целый мир,
1: я, честно скажу, поражен.
0: У нас и столовая тоже. В столовой кормят отвратительной едой.
1: Дорого, то есть, наверное, или
0: дорого,
1: дешево?
0: Обязательно дорого, да. И расплачиваться можно худшими валютами мира.
1: Я, кстати, понимаю, почему дорого, потому что если было дешево, то подспудный человек бы думал, что ему подсунут сейчас что-то такое некачественное.
0: Да.
1: А дорого,
0: дорого
1: это
0: значит, должно быть качественно.
1: Да, значит,
0: это
1: должно
0: нет, это совсем не так, это как раз наш случай. У нас все и дорого, и отвратительно. И вообще мы создали там у себя такой целый оазис всего дрянного и дерьмового. Поэтому мы и называемся «Высшие ассенизаторские курсы для работников культуры».
1: Вот последний вопрос, Дмитрий Николаевич. Вот глобально, как вы считаете, количество некачественного, дерьмового искусства, вот каким бы о музыке или о театре, или о кино, о скульптуре, о чем бы мы ни говорили, вот количество дерьмового, оно увеличивается в мире в последние годы, или все-таки сохраняется вот этот баланс, который, наверное, всегда был, что-то хорошо, что-то не очень, как вы считаете?
0: Ну, знаете, мы как ассенизаторы, конечно, заинтересованы.
1: Вот работы у вас чтобы больше, как у ассенизаторов, становится.
0: Да, чтобы этого было больше, потому что тогда больше работы, интереснее с работой, объем, вал, так сказать, этого всего. Просто есть где разгуляться, и филиалы, институты открываем, и поэтому мне кажется, что да, до недавнего времени этого отвратительного, так сказать, искусства было вроде поровну в разные эпохи. Но последнее время, это, знаете, это просто праздник для нас.
1: Ну что ж, на этой оптимистической ноте хочется, ну, конечно, поблагодарить вас, чтобы вы пришли на наше, я уж не знаю, наверное, не самое дерьмовое радио, к сожалению.
0: Ну, как может быть, и не самое, но надо работать тоже. И вообще, я вам желаю, чтобы вы сделали какие-то часы дрянного эфира у себя на радио. И побольше желательно. Чтобы потом ваши слушатели оценили, какие вы на самом деле хорошие.
1: Будем стараться.
0: Постарайтесь.
1: Всего вам самого-самого доброго и ждем вас в гости.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Да, и вам тоже.
1: Счастливо.

0: Минутка веб-радіо Кайманових островів на радіо Чепельтук.
1: We're sorry. You've reached a station that is unavailable at this time. Please try again later. We're sorry. You've reached a station that is unavailable at this time. Please try again later.
2: Live 365.
0: Это была минутка веб-радио Каймановых островов на радио Чепельдук.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио. Exchanging glances, wondering.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

0: Отдел флоры и фауны «Радио Чипльдук» продолжает разработку новостей, предназначенных для братьев наших меньших. Ближайший выпуск новостей адресован лучшим друзьям человека, нашим дорогим и любимым собакам. В эфире программа «Собачий час».
1: Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствую я, диктор радио Чипльдук, Егор Кравченко. Сегодня в новостях только самое интересное. Экономика. Курс доллара, упав на прошлой неделе, снова начал расти. Подешевел. Недавно прошел слух, что злопыхатели, собаконенавистники, хотят увеличить штраф за выгул собак на тротуарах. Политика и общество. На кучинской свалке прошел собачий флешмоб самых умных и инаколающих под лозунгами «Свобода, равенство, братство». Культура. Новости кино. На Мосфильме проходит кастинг собак на главную роль в ремейке культового фильма «Собака Баскервилей». После просмотра нового спектакля режиссера Сидора Фрумкина известный актер Валентин Гафт заявил, что эта постановка полная говно.
0: В эфире «Собачий час». Час. На радио Чипльдук.
1: Происшествие. Сегодня на углу Большой Гамиловской автомобиль-внедорожник Toyota RAV4 совершил наезд на известного во всем округе кобеля Джуль Барса. И о погоде. Завтра во всех дворах города в течение дня хорошая погода. Желаем вам всем удачной случки. На этом я с вами прощаюсь. В следующий раз мы встретимся в программе «Коровий час». А сейчас немного музыки.

На этом наш специальный выпуск завершен. Пишите нам на почту. Наш адрес 4duk@. Точка.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральный российской заявил, что организованная в стране угрожает национальной, так как она действует в каждом и проникла в органы. Эти слова прозвучали на совещании системы по вопросам борьбы, передает агентство. Мелкие образца 1991 года трансформировались в строго вертикальные, обладающие межрегиональными и международными. Генеральный обратился с призывом прекратить и начать. Обращаясь к своим, он заявил, что сейчас необходимо дать, так как оценки неадекватны. Сейчас в России действует 400, численность которых превышает 10 тысяч. За минувший год выявлено 1,2 тысячи, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

It ain't no use in calling out my name.

0: Don't think twice, it's all right.
1: Очистка совести.
2: Do it.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио «Чепельдок». С вами диктор Арсений Мухин. А сегодняшний наш краткий обзор будет построен на материалах газеты «Известия», которую опустили нам в почтовый ящик нашего радио «Чепельдук», возможно, с опозданием, потому что это номер от февраля 1990 года, четверг, 22 число, номер 54 газеты «Известия». Он адресован был в квартиру 10. Мы не знаем, что за жильцы там жили, почему она попала в наш почтовый ящик, но с удовольствием познакомим вас с материалами из этой газеты. На фронтальной, так сказать, передовой страницы. Здесь есть и короткие материалы. Такая колонка здесь. Вот одно из сообщений. Папа Римский посетит Кубу. Ожидается, что Папа Римский Иоанн Павел II совершит свой первый визит на Кубу в следующем году. В следующем, имелось в виду, в 1991. Возможно, он его и посетил тогда. Но это я от себя комментирую иногда уже. Так вот, а католические священники встретились по этому поводу с кубинским лидером Фиделем Кастро в представительстве Ватикана в Гаване. А ФТКПП за отмену ограничений. Крупнейшее в Соединенных Штатах профсоюзное объединение АФТКПП, здесь неразборчиво, потому что номер надорван, высказалась в среду за отмену существующих в американском законодательстве дискриминационных ограничений на торговлю с СССР. Ну, были времена, да, интересно. На проходящей в городе Белл-Харбор, штат Флорида, зимней сессии исполнительного совета АФТКПП делегаты, представляющие свыше 14 миллионов американских трудящихся, призвали правительство США предоставить Советскому Союзу статус наибольшего благоприятствования в торговле. Ну, замечательно, какие новости были тогда, 1990 год. Деньги для Восточной Европы, пишет газета «Известия», февраль 1990 год. Ожидается, что Всемирный банк вложит более 5 миллиардов долларов в экономику Восточной Европы в течение ближайших 3 лет для поддержания экономических реформ. Об этом сообщил президент банка Коннейбл. Ну и, наконец, такой вот позитивный материал. Он называется «Доплаты к пенсиям». Совет министров Белоруссии принял постановление о дополнительной материальной помощи малообеспеченным и нетрудоспособным гражданам и многодетным семьям, пишет газета «Известия». Вот в 1990 году, в начале года, такой оптимистичный материал. Средства на доплату к пенсиям и ежемесячным пособиям берутся только из республиканского бюджета. Но разве можно жалеть деньги, когда речь идет о повышении жизненного уровня людей? Постановление вводится в действие с 1 марта нынешнего года. Ну, нынешнего имелось в виду 1990 года. Ну вот, от себя лично, пусть и с небольшим опозданием, с удовольствием поздравлю пенсионеров Белоруссии. Вот такие материалы мы могли прочесть на первой странице февральского номера газеты «Известия». Это московский вечерний выпуск. Газета выходит, ну, наверное, выходит до сих пор с марта 1917 года. Это были несвежие новости на радио «Чепельдук». С выпуском несвежих новостей вас познакомил диктор Арсений Мухин. Но сейчас немножко танцевальной музыки в современных ритмах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Безразличный, да.
0: Ой-ой-ой.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Откуда вы к нам?
2: Алло, вы меня слышите, да?
0: Да.
2: Здравствуйте, очень рад, что смог дозвониться. Но, к сожалению, вот у меня совсем немного времени, должен бежать ребенка встречать. И хочу сразу вот сказать, вот знаете, я работаю зубным техником, вот под вашу музыку делаю протезы зубные.
1: Здорово.
2: И не знаю, вас это обрадует или нет.
0: Ну, плохо получаться стало, да?
2: Да, лучше намного, чем без вас.
0: Ну, бегите ребенка, бегите.
1: Бегите за ребенком. Откуда вы звоните-то нам?
0: И куда бежите?
2: Из Уфы, бегу в школу.
1: Из Уфы бежит в школу, а школа в Казани? Знаете что, у нас есть тема, я вот всем напоминаю. Сделано с Чипыльдуком. Вы вот протезы, которые под радио Чипыльдук сделали, сфотографируйте и выложите. Потому что там кто-то выложил, значит, ускоритель частиц. Кто-то выложит свои картины в фотошопе.
0: И мосты тоже, если у вас там есть.
1: И вот мосты и протезы, этого еще не было. Кто-то пирог испек под Чипыльдук. Именно под звуки Чипыльдука, что люди сделали, что им помогло.
0: Пару дюбелей.
1: Вот, и слоган именно Чипыльдук нам строить и жить помогает.
0: Спасибо, бег.
1: Можете и себя при этом, можете это держать в руках или вставить.
0: Человек бежит за ребенком, ставьте себе это.
3: Или кусать кого-нибудь этим.
1: Да.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам. А как звали вас? Скажите еще так.
2: Евгений.
3: Почему звали?
0: Евгений, в общем, на форуме обязательно напишите координаты ваши, чтобы мы могли связаться.
1: Евгений, Уфа, зубные протезы.
2: Хорошо, желаю процветания и слышать вас как можно дольше.
1: Спасибо. Спасибо. Вместе с вами продержимся.
2: До свидания.
0: Пока.
1: Пока-пока.
3: До свидания.

0: Знаки зодиака, был забияка, забияка.
1: Зачем же я тебя придумала? Ведь я в бреду была, в бреду была. Пришел спросивший аюрведи, и предались мы аюрведе.
0: А ночью пели нам цикады, а после ели мы цукаты. Ты приходила лишь ненадолго, только ненадолгать.
1: Мы кровь свою отлили в доллары, ведь мы не доноры, не доноры.
0: Но вызов к нам придет с Афона, а не с Айфона, не с Айфона.
1: Уйди, лебедку подарив мне, в угоду рифме, в угоду рифме.
2: Поэтический тандем Федор Нестеров, литературный псевдоним Феофания Малибу и
3: Марина Веринеевна Хлопунец, литературный псевдоним Альварес Тюрембрюк.
2: Вострякова, Бостон, 2009 год.

Acid Lounge. Well, one, how about two? I don't know. I'll just be

Чипльдук. А смысл?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

0: Ну что ж, как теперь принято говорить, доброго времени суток, дорогие друзья, любители песни. У микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. Программа наша, как и прежде, называется «Из песни слов не выкинешь». Ну и есть чем вас порадовать, дорогие мои. Передо мной, как, впрочем, и обычно, Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
1: Да, здравствуйте, Рудольф. Тоже очень рада и вас увидеть, слышать, и наших слушателей.
0: Мы очень рады видеть вас в бодром настроении, в здравии.
1: Да,
0: и,
1: спасибо.
0: Конечно же, с нетерпением ждем нового анализа так уже полюбившихся нам вот этих разноплановых фонем.
1: Да, вот этих песенных междометий, наших любимых песнях, всевозможных ля-ля-ля, пум-пурум, субада и так далее. А настроение прекрасное, летящее, как вот в этой песенке о весне, о хорошем настроении. Вот давайте послушаем.

0: Ну что, Изольда Вадимовна, вот да. Сразу вопрос. Вспоминаем мы наши молодые годы.
1: Чудесные годы, да.
2: Вот она весна.
0: Вот так вот выходили вот тоже по улице?
1: Да, вы знаете, мы
0: приставали
1: тоже...
0: Приставали к вам мужчины?
1: Именно так и приставали, именно так и ходили. Вот это вот пап-пап-пап, вот затусуемся с подружечками, с молодыми ребятами. И вы знаете, я думаю, вот это вот наше вап-пап-пап, это сокращенное WhatsApp. WhatsApp, сейчас все тусуются в WhatsApp, а тогда был вап-пап-вап-пап.
0: Ну, вообще, WhatsApp, это же выражение английское, что называется, что
1: да,
0: новенького.
1: Да, что новенького, что происходит. Да. А по-русски это было вап-пап, вап-пап. Да, да, англичане могут сказать, пойдем в пап. Тоже может быть такое времяпровождение.
0: Телефончик-то сразу давали прямо или все-таки морочили голову парням? Или зависело от того, как, что называется, к вам обратятся молодые люди?
1: И давали чужой телефончик какой-нибудь конторы или булочной, или какого-нибудь нехорошего человека давали. Вот. Ну, иногда писали губной помадой, писали на стекле, в машине.
0: Изольда Вадимовна, на контакт вот прямой не шли так, были недотрогой, да?
1: Ну, я-то, может быть, и была недотрогой, а вот подружки мои, они, знаете, вот как иногда бывало, впрочем, знаете, не буду я лучше за глаза про них сплетничать, вот всякие пустые ля-ля-ля, чтобы не получилось, как в фильме с Леонидом Куравлевым. Помните, живет такой парень.
3: И вот она начинает тебе про своих же подружек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все плохие, одна она хорошая.
0: А вот взаимоотношения парня и девушки. Вот вообще нужны здесь какие-то слова? Вообще? Или можно просто обойтись вот этими междометиями?
1: Конечно, можно обойтись. Язык жестов и междометий – это международный интернациональный язык. Вот. И вот вы спросили, а как в нашей юности было? В нашей юности, вот, давайте вспомним Михаила Таривердиева. Как раз
0: это прекрасный композитор.
1: Великолепный композитор.
0: Но мы сразу вспоминаем 17 мгновений весны, или мы будем о чем-то другом говорить?
1: Нет, вот в данном случае атмосфера фильма «Мой младший брат» как нельзя лучше подходит к тем временам, к той лирике, к тому настроению, когда ребята приударяли за девчатами, но в обстановке моральной чистоты и нравственности.
0: Ну, давайте послушаем скорее уже.

0: Изольда Вадимовна, несколько слов о создании этого произведения.
1: Вы знаете, здесь очень показательная история. Ведь вот эти слова...
0: Сейчас... Я честно скажу, прошу прощения, что я перебиваю. Я даже не уследил. Парарура, лула, тут очень
1: ла-ра-ру-ра, много... Парарура, да, тарарура и какие-то бадарура. Очень емкий текст получился. Вы знаете, я вам скажу...
0: Сразу обо всем, мне кажется.
1: Да, это песня обо всем. И вообще, когда писалась эта песня, к Микаэлу Таривердиеву приходили 14 или 15 поэтов-песенников, которые предлагали и даже очень так активно навязывали стихи. Они хотели быть авторами стихов и смысла этой песни.
0: Вполне логично.
1: Были варианты про добычу бурого угля, про парикмахеров, про морских котиков, про сталепрокатный стан и многие другие. Но он эти все варианты отверг и остановился на этом вот варианте «Тарарура, парарура». Потому что...
0: Да, почему?
1: Это
0: почему?
1: Самый емкий смысл. Не нужны никакие слова. Этот «Тарарура» закрывает абсолютно все темы. Понимаете, это очень емкий.
0: То есть каждый может домыслить
1: каждый
0: сам.
1: Находит что-то в этом свое. Один видит в этом историю о счастливой любви, другой о не очень счастливой любви. Кто-то может быть о производственных отношениях, кто-то может быть о семейном каком-то подряде. Я не знаю, или о поездке на картошку, или шпаргалки на лекциях.
0: Это очень интересно.
1: А может быть, ностальгия по дедушке с бабушкой, или что-то еще.
0: Вот, признаюсь вам честно, на мой взгляд, это некий идеал произведения.
1: Идеал произведения. Да. Я, например, для меня это тяга к путешествиям. Пара-рура, пора туда.
0: Ведь какой-то конкретный текст, да, он же настолько ограничивает восприятие.
1: Конечно,
0: песни.
1: Он обрезает. В эти рамки уже ничего остальное не втиснется, понимаете? А это абсолютно емкий. Поэтому мы и делаем эту программу и показываем, насколько вот эти ла-ла-ла и пара-рура, так сказать, воздушные, безграничные, очень емкие, смыслоемкие. Но даже в этих «Бада-бада» все равно проклевывается наше любимое, всепобеждающее, несгибаемое «Ла-ла-ла».
0: Все именно так. Изольда Вадимовна, Дубова, Фогельграхт в нашей программе.
1: Вы знаете, у меня даже, Рудольф, возникла идея, чтобы и нам вести программу, не говорить какие-то тексты, а просто с вами и разговаривать. Допустим, вы мне говорите, ну, скажите что-то мне вопрос.
0: Лаптабуди.
1: А я вам отвечаю. Тарадуда, бадитюту, тюдитву, бадалала.
0: Ну, подиди, типа пу-па-па.
1: Уап-па-да-па-ду. И, кстати, вот про уап-па-па-па-да и по юпиду предлагаю поговорить
0: про сейчас. Про юпиду прямо сейчас?
1: Прямо сейчас.

0: Скуби-Ду. Очень в этой песне конкретно, конечно, проявляется эта фраза «Юпи-Ду», это фонема. Значит, надо разбираться. Я слышу в этом «иду», что он идет.
1: Совершенно верно,
0: да?
1: Совершенно верно. Это рефрен, это такой припев. Там есть, конечно, слова, какая-то тягомотина. Угу. Она совершенно не нужна. Можно было бы всю песню просто и пропеть «Юпи-Ду». «Юпи-Ду, я пойду». «Ты пойдешь». Куда-то они идут.
0: Здесь еще, конечно, есть юпи. Это юпи? Был такой...
1: Вообще вот такая социальная категория яппи. Вы знаете, это городские такие пизоны, обеспеченные молодые люди, такие яппи, сотрудники офисов и каких-то компаний.
0: Адриано Челентано, он всегда был такой немножко пижон.
1: Но это не яппи, это все-таки юпи.
0: Юпи — это сок.
1: Юпи может быть...
0: Сухой порошок, который добавлялся в воду, растворялся в воде и получался вкусный сок. Но я думаю, что вряд ли.
1: Но молодежь вряд ли это помнит.
0: Ну да, это 90-е.
1: Да, это только мы с вами, Рудольф, как представители старшего возраста, можем это помнить. Так что юпи, япи, может быть, юбки, юбочки такие, юбчонки, юпи-ду.
0: Опять вас тянет сегодня в романтику.
1: What can I do? How do you do? Это вот такое, do – это глагол действия. Поэтому юпи-ду, то есть, ну, в общем-то, куда-то иду, понимаете?
2: Юпи-ду, юпи-ду, юпи-ду, юпи-ду, иду. Юпи-ду.
0: Куда мы дальше двигаемся?
1: И мы идем как раз, давайте, по творчеству Челентано чуть-чуть пройдемся слегка.
0: Ну, Адриано Челентано, конечно, праздничный, пижонистый.
1: Очень, очень.
0: Вечно молодой, и ему дозволено многое.
1: И совершенно вот мне лично не важно вообще, что он говорит. Он может просто улыбаться, танцевать, вот извиваться.
0: Харизма,
1: музыкально.
0: Харизма, обаяние,
1: да. Да, но только на одном обаянии.
0: А что будем сейчас слушать?
1: И поэтому вот он в данном...

0: Ну, сегодня у нас романтическая программа. Опять мы видим какое-то взаимодействие Челентано с прекрасной леди. Про пай все время идет речь. В конце, по-моему, май возникает.
1: Да, вот она сначала вторит
0: вот
1: ему.
0: Да.
1: Пай-пай-пай-пай-пай. Такие, знаете, пай-мальчик и пай-девочка. И вроде бы все хорошо. Но вдруг один раз она отвечает ему май-май-май-май-май.
2: Май-май-май-май-май.
1: А май-май-май по-итальянски означает никогда. Никогда.
0: Потому что я думал, что речь идет про пай, это пирог.
1: Пай-пирог,
0: что
1: да.
0: Я предлагаю тебе, не хочешь ли ты съесть пирог? Она говорит, да вроде ничего, но потом она говорит, что он май. То есть, может быть, как месяц, да, пойдем вместе с пирогом куда-то в лес и
1: или
0: там май, на
1: май,
0: пикник.
1: Или май, как мое, моя,
0: да.
1: Может быть, да, может быть,
0: может,
1: это действительно
0: это
1: месяц.
0: Мой, да, дай мне
1: месяц,
0: весь пирог.
1: Май. Может быть, речь, да, кто-то подумает, что речь о пае в какой-то паевой компании. Понимаете, какая-то доля акций?
0: Вот так.
1: Но на самом деле все это развенчивается.
0: Вот очень важно, как это завершается. Вот на что, на ваш взгляд, Изольда Вадимовна?
1: Но это какой-то конфликт, который преодолевается во время песни, и несмотря на его никогда, у них начинается междусобойчик из междометий и всякие ласковые бормотушки, мурчания, ну и так далее.
0: Прекрасно.

0: И пай – это все-таки та же частица, как пойдем. Пойдем. Но они не говорят «дем», они поют просто «пай». Пай-пай-пай-пай-дем.
1: Пай-пай-пай-пойдем.
0: А давайте еще пройдемся по Челентано.

0: мирно известное произведение.
1: Челентано неисчерпаем, как и атом, как говорится. Дело в том, что у него вообще его язык тела, язык языка, если так можно выразиться, извините за тавтологию, он просто его толкает к этим междометиям, понимаете?
0: Прекрасный актер, он мог сыграть, здесь же он играет шимпанзе, собственно говоря, играет, грубо говоря, такого пещерного человека, который учится говорить. Ух, ух, уа, это же, в общем,
1: опять вот эти мы, первые, да, младенческие, вот первые младенческие уа, а вот они и есть, вот эти, ух, ух, уау, уау.

0: Вот это
1: младенчество
0: человечества. Так сказать, к истокам и основам нашей программы.
1: А кто знает, как звучал первый младенец Пятикантропа? Может быть, он так и говорил. И папа подходил и говорил он отвечал ему: «Уау!» И, может быть, он тоже сказал: «Мама» на своем языке. Но в данном случае на челентанском языке, на адрианском языке.
0: Ну что ж, действительно, Адриана Челентана как-то неожиданно получился у нас сегодня такой доминирующий.
1: Да, такой, и это еще не все. Вот можем еще послушать кусочек.
0: А еще у нас есть, ну давайте еще.

0: Вот мы когда-то говорили про Фриксимона, вот сегодня много у нас Адриана Челентано. Я правильно понимаю, Изольда Вадимовна, таким артистам с такой харизмой им вообще совершенно не важно, что они поют для
1: совершенно
0: публики?
1: Совершенно верно. Вы абсолютно правы, Рудольф. И вы, я, кстати, вам скажу комплимент. Вы тоже не нуждаетесь в каких-то словах. Вот если вам дать песню, и вы бы тоже говорили какие-то «Ада-буда» или «Ада-буда», этого было бы достаточно. Вот я жалею, что наши слушатели вас сейчас не видят. Вот это вот, вот этот момент, вот вы сейчас, вот просто прелесть. Прелесть просто. Вам спасибо. Просто сейчас
0: я
1: нужна
0: очень,
1: песня.
0: Я тронут такое доверие.
1: Мы давайте все-таки вернемся и дослушаем вот этот его апофеоз, вот эти все «Па-па-па-па-да-буда», в котором они во всем блеске. И они совершенно не нуждаются ни в переводе, ни в пояснениях. И что там, то ли про папу, то ли он возвращается из паба.
0: Изольда Вадимовна.
1: То ли по бабам он там. Ему позволено все.
0: И вам позволено каждый раз приходить в гости на нашу программу. Из песни слов не выкинешь. У микрофона был Рудольф Аничкин, известный поэт-песенник. И Изольда Вадимовна, большое вам спасибо за участие и за ценную,
1: вам спасибо,
0: полезную информацию.
1: Рудольф. Я получила еще больше удовольствия, чем, может быть, даже и наши слушатели, и... Ну, конечно, меньше, чем исполнители, потому что удовольствие, с которым они поют свои песни, не знает границ.
0: До новых встреч, друзья.
1: Ну, а я, с вашего позволения, собираю свои манатки и удаляюсь, пританцовывая вот под эту веселую и, как всегда, очень содержательную песенку Пьера Умилиани «Мана-мана».
2: «Мана-мана».
1: До свидания. Ой, что-то у меня действительно...

0: программа
1: «Из песни слов не выкинешь».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Вау! Вау! Вау! Вау! Вау!
0: Упс! В Москве ровно 14 часов 14 минут.

라디오 지플 독.

0: В эфире радио «Чипальдук». Небольшое информационное включение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На днях в Москве, столице Российской Федерации, на станции метро «Волжская» неизвестный мужчина средних лет спустился с платформы на рельсы и попытался уснуть в желобе между путей. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Из-за этого на некоторое время было прервано движение поездов на Люблинской линии метро. Виновника происшествия удалось поднять довольно быстро. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал. К настоящему времени движение поездов на линии полностью восстановлено.
0: В этой связи еще небольшая полезная доза информации. Фирма «Алкосервис», московская компания, предлагает услуги наряду с доставкой выпившего водителя из ресторана или гостей домой или по указанному им адресу. Также эта фирма сообщает, что для отдыха в состоянии легкого алкогольного опьянения сейчас пригодно следующее пространство в городе Москве. Трамвайные пути свободны на выезде из трамвайного депо имени Апакова в районе улицы Шаболовская, дом 9. Также свободен газон разделительной полосы Ленинского проспекта в районе дома 85 и 87 на пересечении с улицей Крупской под рекламным баннером «Ингостраха». Также свободно пока пространство спешите занять наружная вентиляционная решетка Калужско-Рижской линии метро в районе Новых Черемушек рядом с Профсоюзной улицей и торговым центром Новые Черемушки.
1: Также хочется отметить следующее. Помещение милицейского поста, так называемая милицейская будка, у здания Государственной Думы, свободно с 23:00 до 8 утра. Отметим, среди преимуществ наличие окна, но есть и неудобства. Спать придется сидя.
0: Также предлагает фирма «Алкосервис» для отдыха лиц, принявших некоторую алкогольную дозу, головная кросс-трансформаторная подстанция сверхвысокого напряжения московского гидроузла. Справа от пульта имеется свободное место, там всегда тепло, светло, очень хорошо. Также свободен вентиляционный короб третьего этажа в системе кондиционирования торгового центра «Атриум» в здании в этом. И приглашаем вас также на строительные леса, где проходит реконструкция Государственного Большого Театра, 6-й ярус, северо-западный сектор. Спросить мастера Вагифа.
1: Хочется остановиться также среди мест, среди предложений сна или просто после обеденного отдыха. Остановимся на активной зоне реактора Института атомной энергии имени Курчатова. Среди позитивных моментов отметим тепло, стерильная чистота, тишина и большое количество врачей в наличии.
0: И совсем уже в завершение, для тех, кто нуждается в VIP-пространстве, приглашаем вас на купол здания Сената на территории Московского Кремля, архитектор Казаков, пространство под флагштоком рядом с сервисной лестницей, и VIP-пространство под Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте, а также на ней вход также по сервисной лестнице. Сверху открывается прекрасный вид на окрестности, а под Триумфальной аркой в эту непогодь очень хорошо, так сказать, можно защититься от дождя.
1: Коль скоро речь зашла о VIP-предложениях, хочется отметить, до 28 августа, повторяю, до 28 августа существует специальное элитное VIP-предложение «Мавзолей» Владимира Ильича Ленина. Сами понимаете, полная тишина, замечательный микроклимат, хороший вид на Красную площадь. «Мавзолей» работает круглосуточно.
0: Прейскурантные услуги, а также все подробности по местам отдыха в городском пространстве Москвы, которые предлагает фирма «Алкосервис», вы можете найти на сайте alkorossия.сервис и по телефону 772-78-916-272. Продолжаем наше вещание.
1: Всего доброго.

0: Лизану.
1: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
2: Ну а следующий трек для...

радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Андрей Сергеевич, Ньюс на радио Чипальдук.
2: Добрый день, в студии радио Чипальдук. Никита Фомчук и Михаил Чонкин.
3: В эфире обзор фолчовской прессы. Международного фолчовской. На высшем уровне Владимир Путин, Барак Обама, Родор Целлен, Лохерник, Лосрова на берегу, саммит, который все расставили, при том гостиница, где живут он, Лосану. МИД России остался доволен и Родор Целлен G8.
2: Михаил, сегодняшний Ньюс пишет, что... Что вы по этому поводу пишете?
4: Не понял ничего.
2: Госдума не резиновая, пишет газета. В парламенте готовится переписать регламент политреформы и спикером озвучены.
4: Спасибо.
2: Продолжаем обзор прессы.
5: Перейдем к новостям спорта. Овечкин пропустил всего 17 матчей. Интересный вопрос для Овечкина. В самом деле, все равно, в НХЛ. Оказалось, всего 17 матчей регулярно. Причем дважды Овечкину помешали приемы, которые в НХЛ посчитала опасными.
2: Михаил, можно перебить? А Фабио Капелло хотел трансфер в Тюрке Тесу?
5: Фабио Капелло, мой ДПСЖ, не устойка 3 миллиона.

0: 8
1: миллионов евро, в которых все заработали?
0: 8 миллионов евро, 3 миллиона евро РФС.
1: Это прекрасно. Продолжаем обзор слабых прессы и новости на радио Чернобыльском. По данным СМИ, Ким Чен Ын совершил 10 дней на яхте класса люкс британской компании Sailor International. Стоимость яхты 7 миллионов долларов.
0: А Фабио Капелло
1: 8 миллион
0: на дороге не...
1: И о погоде, как всегда, осенне-зимний, гололедицы, минус плюс, жара, купание, серебряный, чинца, плавки, загар, очки.
0: А что ртутного столба?
1: Курс доллара на сегодня, копейка,
0: а евро,
1: по-моему, это ниже, чем
0: Лавтика. Но
1: в скором времени, я думаю, кризис. Спонсор сегодняшнего выпуска новостей – компания «Вальса».
0: Доброго.
1: Это в студии были Чарлок Кунчук и Никита.
0: Михаил. Оставайтесь.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Радіо Чіпльдук. Наконец-то.
1: Mother, you had me.

0: Мысль дня.
1: Даже на сковороде в преисподней каждый печется о себе.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Почему бы нам во Владивосток не позвонить?
3: Да, правильно? Тем более, что там сейчас ночь глубокая.
2: Да, и человек обещает поразить любимых диджеев отвратительным вокалом. Окончила музыкальную школу. И побренчать.
4: Боже мой, неужели мне звонить?
2: И на гитаре. Ну а кто еще? Ну как вы думаете?
4: Я даже не верю.
2: Вы спите, что ли?
4: Ну, какой спать? Я никогда не сплю.
2: Ну, мы же не знаем, что у вас там во Владивостоке сейчас. День, утро, ночь. В Петропавловске, Камчатском всегда полночь, мы знаем. А у вас?
3: Как вас зовут?
4: Меня зовут София.
2: София. София — это мудрость, значит.
3: Софа, а где вокал отвратительный?
2: Давайте.
4: Вокала разве только под струны?
2: Под струны.
3: Давайте. А есть у вас хотя бы парочка?
4: Чего? Струн?
2: Струн, да. Можно на
4: одну?
2: У меня
4: целых шесть.
3: Шесть?
2: Ну.
3: Но они, надеюсь, не строят?
4: Ну, пойдут. Я думаю, пойдет.
3: Пойдет? Ну, давайте, хорошо.
4: Да. Какими хитами вас поразить?
3: Ой, ну это мы даже... Ну, какой у вас хуже всех получается? Давайте тот и... Ваш самый нелюбимый.
2: Владивостокская. Да? Уходим.
4: Ой, я ее даже не знаю, настолько ее не люблю.
3: Вот видите?
2: Вот это и надо.
3: Ну хорошо, давайте приходим. Или приперлись.
2: Друзей моих, медлительный приход.
4: И сейчас я что-нибудь соображу. Как же
3: гитару точно
4: я
3: не строила.
4: Боже мой.
3: Это должно быть настолько просто.
2: Я сейчас маленькое объявление.
4: Наступят времена почище.
3: Очень хорошо.
4: Кто-нибудь помнит там слова?
3: Не надо. Вы приблизительно. Если будут точные слова...
4: Я песни не знаю.
3: Вот и вы давайте. Это же и нужно.
4: Ага. Бьется родная в экстазе. Стали пылая, Владивосток 2000. Нет, ну это поразительно, да.
3: Конечно.
2: Это заразительно даже. Сейчас
3: я вот
2: всегда
3: думал,
2: подпевают.
3: О чем эта песня? Что это значит? Совсем непонятно.
2: Да это не важно.
4: Это владивостокский символизм.
3: Родная какая-то. Кто такая родная?
4: Бьется в каком-то экстазе. Я по совместительству еще и филолог, поэтому мне так приходится иногда с текстами
3: Слушайте,
4: работать.
3: Да, так вы же можете, это что, филолог? Это же значит, можно какие-то...
2: А вот чип-пыльтук, да. Вот как филологически вам кажется, что это все-таки?
4: Ну, я, конечно, знакомилась с разными версиями.
2: Ну, вот да, ваша версия.
4: Происхождение. По моей версии, это птичка.
2: Птичка.
4: Такая, да, рыжая птичка с клювом, которая обитает... в петербургских подворотнях.
2: Нет,
4: вроде
2: нет.
4: Вроде чижика-пужика, но...
2: Неверно, вы близки,
4: вот
2: но она обитает в Южной Америке, в Бразилии. Мы сами ведь разбираемся досконально в этом вопросе. Вот тут недавно выяснилось, что по-эрзянски, это народ где-то вот с Мордвой, они рядом живут, чипель означает «юг». И чипл-дук — это, может быть, полет вот этой птички на юг куда-то.
4: Ага.
2: Вот. Ну, в общем, тут разбираться.
3: Ну, давайте еще попоем.
2: София,
3: давайте.
2: А вот вы пишете, что еще можете помучить фортепиано. Давайте уж все там, вываливайте на нас.
4: Ой, а если я сейчас за фортепиано полезу, меня из дома выгонят. Давайте на струнах. Давайте
2: на струнах все-таки. Ну, хорошо. София, вы что делали, когда мы вам позвонили? Чем вы были заняты?
4: Я почти что уснула.
2: Давайте, продолжайте погружаться в дрему.
3: И в следующий раз, пожалуйста.
4: Ну, сейчас я побегу смотреть в библиотеках и искать
2: Всё,
4: свои
2: да. А
4: свои
2: мы
4: записи,
2: из Владивостока уходим.
3: И в следующий раз уж более отвратительно спойте, а то прямо сейчас как-то даже не соответствует.
2: Слишком было благозвучно, да.
3: Всего вам
2: спасибо,
3: самого.
2: Спасибо.
4: До новых встреч.
2: До новых. Оставайтесь с нами. Пока.
4: До свидания.

0: живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: Кино. Как это делается?
1: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Бори, Борис Старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
2: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
3: В мультике Винни-Пух?
4: В мультике Винни-Пух?
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
4: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Евгений Леонов.
4: Леонов.
3: Его голос ускорили.
4: Его голос ускорили.
3: Ну, записали быстрее.
4: Ну, записали быстрее.
3: А если замедлить, то можно услышать...
4: А если замедлить, то можно услышать...
3: Обычный голос этого замечательного актера.
4: Обычный голос этого замечательного актера.
3: Молодец, Ставинка.
4: Все, поработали?
3: Все, поработали.
4: Так, теперь нам надо что-нибудь по это...
3: Поэта?
4: Посмотреть.
1: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
4: Лу-лу.

Чіпельдук. Старе, добре, інтернет-радіо.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Есть только один способ узнать, честен человек или нет. Спросить его об этом. Если он ответит «да», значит, жулик. Граучо Маркс.
1: Oh, oh, oh.

0: Прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают ленькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии И-522А башенного типа посвящается наш следующий трек.

0: turn on drop out.
1: Extraordinary.
0: Tune in, turn on drop out.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день, в эфире «Несвежие новости» на радио Чапельдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответное послание председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находится в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. Хрущев сделал ясное предупреждение, пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца. Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте, финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии, согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Януфским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были несвежие новости по материалам желтой, то есть пожелтевшей прессы от 4 марта 1962 года. С вами был Карим Яблоков, и берегите меня.

0: для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

0: Тойс и Жа.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Чиплдук. Шугаріть.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре. Это культовое место сбора певчих талантов. На поляне тут и там живописно расположились группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем искусстве и по памяти воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. Ваши любимые песни по вашим заявкам звучат в их исполнении.

0: Нет,
1: советский.
2: Советский.
1: Поем патриотическую. Поем патриотическую.

Кто не работает, тот не ест.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Добрый день.
2: Алло.
3: Мы попали в Санкт-Петербург?
2: Да.
3: Здравствуйте. Вы знаете, нам нужен некто, который зарегистрировался у нас на сайте под ником Mik.ru. Есть такой у вас сотрудник?
2: Есть.
3: Вот его подавайте к нам. А может быть, и вы также примкнете к нам попозже?
2: Да-да.
3: Так.
2: Это я.
3: Вы и есть Mik.ru,
4: а да? Кто же, почему же всегда готов?
3: Готов.
2: А почему бы и нет?
3: Ну, нет же принято. Слова «юзерша». Есть слово «юзер», да. Поэтому «юзер» всегда готов.
2: Да.
3: А звать вас все-таки как?
2: Анна.
3: Анна.
4: К чему готовы, Анна? Когда готовы, понятно. Всегда.
3: Всегда готовы.
4: Теперь вопрос, к чему?
2: Ну, к чипыльдуку.
3: Мы потираем ручки уже тут. Попалась, Анна.
4: Сама напросилась.
3: Напросилась, да. Уже давненько, правда. А чем занимаетесь данную минуту?
2: Вы меня поймали в метро.
4: Метро, так. Давайте расскажем, какая ветка?
2: Переход.
4: На Техноложке,
2: нет? Нет, Садовая.
4: Садовая. Ага. Но связь может прерваться в любую секунду, все-таки метрополитен глубокий.
3: Нет, но если Анна замрет в той позе вот сейчас, в какой мы ее захватили.
2: Нет, я в переходе, поэтому
4: она не прервется.
3: Но мы слышим шуршание подошв проходящих рядом потенциальных наших питерских юзеров, которые еще не знают о существовании радио Чипыльдук. Но у нас правило такое. Каждому позвонившему, значит, обязанность подсадить еще четверых на радио Чипыльдук.
4: Вы, кстати, Анна, кого-нибудь уже этой чипыльдукской темой, заразили?
2: Ну, стараемся, просвещаем народ.
4: Просвещаем. Анна, ну давайте так, последние какие-то ваши музыкальные открытия, если есть возможность их продемонстрировать путем воспроизведения с какого-то устройства, если нет, то, может быть, вокально.
3: Остановить проходящего пользователя метрополитена в наушниках или с айподом и от него добиться вот этого музыкального фрагмента.
2: Так, ну, с устройством, конечно, тут тяжело, разве что сообщение метро.
3: О!
4: А какие сейчас сообщения в метро, кстати?
2: Ну, не знаю, всякие, сейчас не слышно.
3: А может быть, вот есть такие стенды, где справочные, вот нажать на кнопочку «справочная», например, и спросить, туда ли вы едете в центр?
4: Это в Москве.
3: Нужно ли вам туда ехать?
4: Не факт, что это в Питере.
3: В Питере
4: есть.
3: Нет такого сервиса?
2: Есть, но вот сейчас прям под рукой не наблюдаю.
3: Потому что если бы вы еще нажали эту кнопочку и попросили диспетчера спеть что-нибудь из репертуара King Crimson.
4: А вы сами какую музыку любите?
2: Ну, Тома Уэйтса, например.
4: А вот спойте нам Тома Уэйтса.
3: Спойте нам Тома Уэйтса «My piano has been drinking».
4: Это как раз хрум-хрум, в общем, в какой-то степени.
3: Mik.ru — это Микаэла... «My piano»?
2: Нет, давайте лучше «Get the way».
4: Давайте.
3: Давайте. Только голос, пожалуйста, достаточно приблизьте по тембру, по хрипотце такой вот. Женственные хрипотцы дайте нам. Под Тома Уэйтса.
4: Хрума-хрума.
5: Хрум-хрум.
2: Ну, давайте. Попробуем, чтобы было слышно.
3: Итак, премьера рубрики «Хрип-час» на радио Чипыльдук. Том Уэйтс от Анны Mik.ru.
4: After four.
5: А Том Уэйтс на Чипыльдук.
2: Who are the ones who are get us in charge? The computers, thieves, and lawyers. Sheep is sinking. The sheep is sinking. God the way, God the way, God the way. On business, business. Как-то так.
3: Из Санкт-Петербурга, из метрополитена, от Анны Mik.ru.
4: На Садовую переходит.
3: Пожелаем все ей успеха и будем беспокоить еще. Вы нам очень глянулись.
4: Да.
2: Анна, на слух.
4: Мы передадим Тому Уэйтсу данную запись.
3: Следующий будет Сьюзи Кватро и Род Стюарт.
2: Вау.
3: Все с хрипотцей.
4: Счастливо.
2: Будем готовиться. Счастливо.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Страничка поэзии на радио Чиппельдук.
1: Я спешила, я летела к тебе, я знала, что ты один. Рисовала, представляла себе сюжеты тех картин, где мы вместе, где нет мести моей. Теперь ты точно один. Непонятно как, но буду твоей безо всяких причин. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

по заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: Хочется спросить наших слушателей. Спикит, как это идет за банды бэйби? Идет за банды дван, нью дейли, ду банды бэйби? То есть все ли собрались, как сказал бы Джон Скатман?
3: Спикит, как это идет за банды бэйби? Идет за банды дван, нью дейли, ду банды бэйби?

0: Да, судя по всему, все собрались, и он еще, народ, подтягивается. У микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин, а напротив меня Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
1: И Даша, вы, Рудольф, сегодня заговорили в 3 раза быстрее.
0: Ну, потому что музыка танцевальная, зажигательная. А что вы делаете? Вы же приплясываете.
1: Я не могу сидеть на месте. Вы знаете, такая зажигательная волна идет, что ноги сами просятся в пляс. Я даже вот хочу скинуть туфли и действительно начать танцевать прямо здесь.
0: Скидывайте.
1: На полу у нас в студии.
0: Вперед! Go ahead!
1: Как говорили в наше время на комсомольских вечеринках, everybody dance right now!

0: Так. А ведь у нас это что же, это 90-е годы, это же год 94, 95-й где-то, да?
1: Замечательные были годы.
0: Да, интересные были годы. А что вы, Изольда Вадимовна, в эти годы делали, кстати?
1: Вот да вы не припомню, что, знаете, такие лихие годы были.
0: Да, лихие 90-е.
1: Мы с моим музом, тогда с ним Игорьком, бойфренд у меня был такой. Ой, знаете, он у меня был доцент, но пришлось уйти в рэкетиры и высыпать денежки.
0: Вот. В рэкетиры?
1: Ну, а как, такие времена были, знаете.
0: Вы ему помогали?
1: Иногда, бывало, и вместе подъезжали, выбивали.
0: Вот это да!

0: ровно, я вам на ногу наступила.
1: Ничего, нормально, нормально.
0: Я свалю колонку сейчас здесь в студии.
1: Аккуратней,
0: мы с вами разошлись, не на футку. Особенно я, в свои 70-то с гаком.
1: Ну, у меня уже дыхание-то, кстати, и не хватает.
0: Не то, что нафы поколение. У нафы поколения-то еще полых не отсырел в проходнице.
1: А вот, кстати, Джунис Кэтмани, вот, да? Знаете, что он вообще-то... Он заикался и вообще был джазовым пианистом до 52 лет, никому не известен.
0: Да.
1: А потом вот он свое заикание сделал своей фишкой.
0: Да, он сделал это фишкой. И ему даже предложили стать президентом такой ассоциации по борьбе с заиканием. А вот это движение у вас не получается, Рудольф?
1: Ну, хватит. У меня вообще ничего по сути не получается.
0: Ну, вы трясете, а я еще потанцую здесь. Движуха нормально идет у нас.
1: Да уж.
0: Ой, а слова-то какие замечательные.

0: замечай, кстати, вот этот принцип, когда ты свое слабое место делаешь, так сказать, своим контрапунктом. Вот как Джон Скетман, заикаешься, а начинаешь быстро и петь всякие бормотушки. И делаешь наоборот, через это на преодоление упражнения. Я бы сделала шире этот принцип. То есть, например, нет зрения, иди в ясновидящие.
1: Отлично. Так, а еще какие примеры еще могут быть?
0: Например, если у вас астма, иди в биатлонисты.
1: В биатлонисты?
0: Да. А вот у норвежских биатлонистов, вот у них поголовно, вот вся команда у них астма.
1: Слушайте, да, я что-то слышал про это. Они же очень сильные биатлонисты, да?
0: Да, потому что им, по секрету скажу, им разрешили вот эти баллончики пшикать. А эти баллончики содержат вещества, которые улучшают рекорды и время.
1: Слушайте, точно, точно. А еще какие? Так, отличный принцип.
0: Ну, даже не знаю.
1: Да, так, еще что? Нет слуха. Нет слуха, что?
0: Что, не знаю.
1: Что нет слуха? Сделай радио Чебальдук.
0: Ой, подождите меня.
1: Иди в музыкальные критики.
0: Это вы на меня намекаете, Рудольф, я знаю. Ничего, я не обижаюсь.
1: А я присяду, все.
0: Давайте присядем, а вы присяду, а то у меня моя аритмия разыграется. Давайте присядем, действительно, что-то более медленное послушаем.
1: Ну, а тем, кто только что подключился, я сообщаю, что в эфире программа «Из песни слов не выкинешь». И у нас в гостях заслуженный работник культуры Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт. О, кстати, Джон Скэтман произнес слово «месседж». Важно.
0: Да, я расслышала, конечно. Вы заметили, что вообще вот в этих его словах, вот в этих его бормотушках, я не побоюсь вот этих слов, присказках, скороговорках, о каких-то причитаниях, даже я бы сказала, какой содержится месседж глубокий. Ведь этим все сказано, согласитесь?
1: Вообще,
0: а что сказано?
1: Какой месседж-то толком?
0: Действительно.
1: Сейчас.
0: Ну что он говорит этим?
1: Подождите. С другой стороны, если мы выкинем эти причитания и скороговорки, что...
0: Да, действительно, разве можно выкинуть вот эти все его присказки?
1: Тогда и песни этой не будет, и программа наша.
0: Конечно. Тогда надо выкинуть и нашу программу. И нас вместе с этой программой, вместе на свалку истории.
1: Вот так вы считаете? Нету, погодите. Не надо никого выкидывать на свалку истории, особенно нас с нашей замечательной рейтинговой программой. И уж тем более Джона Скэтмана. Вот послушайте, какие замечательные слова, а?

0: Так, все-таки давайте поговорим о серьезной проблеме. Вот о нашей проблеме современной поэзии. Вот, вот пи-па-па-пара-поп, па-па-пара-поп, подавали, стало хитом произведения, да?
1: Безусловно.
0: А вот это вот... Подободи-па-па-па-да-по-па-па-да-по. Нет, не стало хитом. В чем проблема?
1: Потому что это текст слов писал Джон Барринсон, а другой текст писал Чарльз Бакли.
0: Так, подождите, значит, я сейчас хочу себе пометить.
1: Это большая разница.
0: Хорошо.
1: Мы успели заметить.
0: Не, ну одна песня действительно.
1: И поэта-песенника можно узнать как радиста по почерку, как милую по походке.
0: То есть вот пи-па-па-пара-поп, это Джон Барринсон, да?
1: Это Джон Барринсон.
0: А подободи па-па-па-да-по.
1: Да, а еще Чарльз Бакли.
0: То есть Чарльз Бакли в данном случае...
1: Не хиляет. Он
0: хиляет.
1: Это, конечно, тоже все великолепные хиты. Но чуть меньше ротаций. Заметите?
0: А вот не кажется, что одна песня просто съела другую? Что вот это пи-па-па-пара-поп, она покороче, пи-па-па-пара-поп, правильно? А это подободи па-па-па-да-по-пап длиннее. Может быть, вот это... Короткая форма более емкая и четкая.
1: Вы знаете, это магия.
0: Да?
1: Предусмотреть, какие волшебные слова попадут в душу слушателя и станут хитом совершенно невозможно.
0: Ну
1: это
0: да,
1: непредсказуемо.
0: Вы правы.
1: Тот или unpredictable. Вы знаете, вот слушав эти песни, что они без слов? Это просто пустая дискотня.
0: Ну, наша программа из песни слов не выкинешь.
1: Так, поэтому что в них главное? Конечно же, тексты. Конечно же, вот эти скороговорки.
0: А вот как строились его взаимоотношения с поэтами?
1: Конечно, это была очень важная сторона творчества, и у него было очень много поэтов. Он любил поэзию, и они так и разъезжали по гастролям. У него был минивэн, маленький, но битком набитый поэтами-песенниками.
0: То есть он ездил не с музыкантами, по сути своей, да, а с поэтами, получается?
1: Поэтами, да. Ну, музыканты тоже где-то плелись, наверное, на своих других машинах и вдогонку. Но главное были поэты. И вот они писали вот эти тексты, множество текстов, но все они практически ни к черту не гонились, я вам скажу по секрету. И в итоге Джон Скэтман все переделывал под себя.
0: Замечательно. Вот какая у нас все-таки познавательная передача. Я вот сам для себя многие вещи открываю, а наш слушатель, наверное,
1: я и сама-то их сейчас открываю.
0: А многие, кстати, вот мы сейчас оставим наших слушателей наедине с Джоном Скэтманом и его замечательными треками. Мы ведь сегодня не поговорили о множестве интересных его песен, бормотушек, причитаний.
1: Фонем, не забываем,
0: фонем,
1: конечно,
0: да,
1: вот
0: да,
1: этот
0: да,
1: грамотный
0: да.
1: термин. И давайте оставим слушателей наедине с его вот этой радугой, просто таблицей Менделеева, если можно так выразиться, всевозможных вот этих скороговорок, бормотушек и фонем.
0: Ну, а мы с Изольдой Вадимовной уходим из студии, чтобы встретиться с вами вновь на волнах радио Чипальдук в программе «Из песни слов».
1: Не выкинев или в переводе на язык Скэтмана «Скипа-та-па-та-пам-пим-па-та». Scatman's World.

0: See you later. Ah, yeah.
1: Программа «Из песни слов не выкинешь».

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. Не прошло и 3 лет после экранизации «Ледяной схватки» Роберта Мертона с Нилом Броуди в главной роли, а Sony Pictures уже планирует новый ремейк кинохита, принесшего в ее бокс-офис $120 миллионов. А ведь предыдущая версия уже была своего рода ремейком ретро-блокбастера 70-х «Порога решимости» одного из магикан американского альтернативного андеграунда эпохи Никсона Ральфа Перота, автора «Бессмертных Тоби», «Тоби устал» и «Железной лилии» со слепительной Мэри Строуфорд. Чего стоит лишь приглашение Доджа Симпла из «Оттянись, девочка» ради съемок у Пена Ходерстрема, отменившего контракт с AMC Independent, где он должен был сниматься в роли летучего Джерка с Минервой Шуз и Габриэлем Макар, которые, похоже, используют каждую возможность уединиться на съемочной площадке, где уже 5-й месяц разгорается их лав-стори, начавшаяся еще на съемках великолепных Разерфордов у Майка Хермана. Ну, как говорится, совет да любовь. Или точнее, advice да free sex. Лишь бы старина Дуайт Хаббл не заревновал. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся!

0: 细胞组
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Добрый день, дорогие друзья. Вновь в эфире специальный выпуск программы «Люди редких профессий». Я бы даже сказал, очень редких, потому что мы идем вдоль по списку классификатора профессий ДК-003-95, издание официальное, реальное, госстандарт 2001 год. И в прошлом нашем выпуске мы задавались вопросами, кто такие вздымщик, вывщик колец, бригадир двора из ложниц, выбивальщик мягкой тары, выгребальщик костров, главный богатитель и некоторые другие. Нам написали, многие люди просто приехали сюда и демонстрировали нам достижения свои, какие-то товары и продукцию, изготовленную своими руками или с помощью инструментов соответствующих. Об этом мы расскажем отдельно. Ну, а сегодня продолжаем. Мы остановились на такой профессии. Да, со мной Кирилл.
1: Да, как добрый, же мы добрый без день. Кирилла? Очень Кирилл, приятно. Привет. Я хотел бы, Андрей, дополнить, да, что все-таки мы рассматриваем дела минувших дней, все-таки, поскольку это 2001 года. За десятилетия могли какие-то из этих профессий уйти.
0: Отмереть.
1: Из обихода. Совершенно правильно.
0: А какие-то стать династическими и передаваться уже от деда к внуку. Так что и не вот будем хоронить раньше времени эти профессии, а для начала разберемся, что они могут означать. Итак, номер 118-53. Доводчик, притирщик.
1: Ну, ты знаешь, здесь все-таки эти два слова, они, конечно, наверное...
0: Ну, притирка характеров вот прежде всего приходит в голову. Правильно? Ну, вот люди живут вместе, семья, у них не ладится, и какая-то идет притирка, и требуется специалист. Приходит человек в семью, да, и он как бы доводчик, притирщик, он помогает им притереться друг к другу. Я думаю, что это...
1: Доводит, так сказать, их союз до брака. Гармонии.
0: Да, да, все. Все заусенцы какие-то.
1: Я вот хотел бы сказать, что, конечно, такой специалист должен, конечно, получать огромные деньги, и такой специалист во многом, я считаю, необходим большинству брачных союзов, которые не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья.
0: То есть просто должна быть «Лемур де Труа», то есть сразу в семье должно быть трое.
1: Совершенно справедливо.
0: Это еще до рождения ребенка.
1: Иной вопрос, что он, конечно, должен никаким образом и своим внешним видом...
0: Он, напомним, это доводчик-притирщик.
1: Да, доводчик-притирщик. Он должен быть очень милым, но, конечно, никак не может, привлечь чисто физически супругов. Потому что можно и притереться...
0: Ну, а в момент физической близости должен ли доводчик-притирщик быть между
1: вот
0: ними
1: это
0: тоже?
1: Это вот очень сложный вопрос. И здесь нужно решать эту проблему индивидуально.
0: Индивидуально в каждом случае.
1: Потому что иногда
0: притирка
1: это
0: необходима, да.
1: Это является ведь недостаточная притирка и не конкретная доводка уже непосредственно.
0: Да.
1: Поэтому вот это может быть и причиной разлада семейных отношений. Очень часто. Очень часто.
0: Ну, кстати...
1: Ну, дело после 2 лет совместной жизни, мне кажется, притирщик-доводчик уже должен... контракт должен заканчиваться. Потому что нелепо после длительного совместного проживания супругов что-то доводить или притираться. Они уже должны сразу, как они вступают в союз, соответственно, получать в себе доводчика и притирщика.
0: Ну, а скажи, вот может же быть еще и доводчик дверей? Человек работает доводчиком дверей, правильно?
1: Ну, может быть, безусловно.
0: И притирщик. А дверь не закрывается плотно. Вот он работает на какое-то время там доводчиком и притирщиком.
1: Ну, должен
0: чтобы дверь хорошенько
1: закрывал. Недочеты и недочеты.
0: Ну, это не так интересно. Я думаю, вряд ли это реально. Вот. А, кстати, после работы доводчика-притирщика в семье может понадобиться представитель следующей профессии. 118-83, индекс «долбежник».
1: Ну, если мы говорим о физическом контакте, то, конечно, это должен быть...
0: Долбежник может требоваться, скажем, жене или мужу, если, ну, не прошибает. То есть 100 раз говоришь ему, не вешай носки там куда-то, не клади в холодильник.
1: Это, конечно, физическая работа. Это физически мощный человек.
0: И он уже как бы доводит истину так вот методом долбежки уже конкретной. Это своего рода тоже доводчик такой же, но только долбежник.
1: Другое дело, что после работы долбежника, возможно ли работа доводчика-притирщика? Или уже после работы долбежника идет, естественно, если она неудачная, эта работа, то идет распад семьи.
0: Там разводчик какой-то
1: разводчик
0: уже требуется.
1: Должен быть, да, совершенно справедливо.
0: Но я такой не вижу в списке реальных профессий.
1: Но зато есть завивальщик спиралей.
0: Завивальщик спиралей.
1: Мы тоже знаем, что такое спираль. Это же многозначное слово.
0: И где завивать?
1: Слово.
0: Можно завивать спирали где? Можно в парикмахерском салоне спиральками вот завивать, да, кудри. Да?
1: Совершенно справедливо.
0: Можно завивать вот в плитке обогревательные эти спирали.
1: Но заметь, завивальщик, не завивальщица.
0: Знаешь, вот терпеливая так
1: мужчина,
0: профессия.
1: Мужчина, завивальщик спиралей.
0: Вот мне видится как. Вот знаешь, так сидит он и на пальчик так... И какую-то молибденовую проволоку наматывает вольфрамовую, так тихонечко такой, так наматывает, намотал.
1: Это какой-то маньяк,
0: снял.
1: Может быть, немножечко, нет?
0: Следующий, так, терпеливый человек, очень успокаивает профессия. Вот он.
1: Высоко оплачиваемый?
0: Завивальщик спиралей.
1: Высоко оплачиваемый?
0: Ну, так, я думаю, да, не средний.
1: В удаленном доступе можно работать, правильно?
0: Нет, в удаленном вряд ли завьешь спираль-то.
1: Дома нельзя. Ну, взять с собой количество
0: на
1: спиралей,
0: дому,
1: дома
0: взять.
1: Их забить.
0: То есть конец проволоки там, катушка на работе, да? Ага. А конец рабочий у тебя дома.
1: И ты постепенно, ну, приходишь на работу.
0: 3-4,
1: да. Через какой-то момент приходишь на работу, потому что...
0: Нет,
1: завивая...
0: а ты подтягиваешь проволоку, там катушка разматывается, и ты к дому подтягиваешь, ага, навиваешь у себя дома там эту проволоку.
1: И на финале, на выходе, вся катушка оказывается у тебя дома.
0: Или ты к ней подходишь уже.
1: Вот это интереснее.
0: Спирали. Ну, какие еще спирали бывают, я уж даже не знаю.
1: Номер 12071. Заготовщик черни.
0: Может быть, это социальная какая-то профессия такая, понимаешь, из прошлого совсем такого нашего далекого.
1: Черни?
0: Чернь, понимаешь, заготавливал он чернь для митингов, бунтов каких-то стихийных. Понимаешь, революции.
1: А, знаешь, может быть, по-другому. Может быть, это музыкальная профессия. Дело в том, что, насколько мне удалось узнать, такой композитор, как Черни.
0: Ну, как же, этюды, да, Черни,
1: да, этюды
0: и Гермера.
1: Черни, вот, да, все их помнят, и до сих пор современные молодые музыканты.
0: До сих пор их,
1: да,
0: играют.
1: Совершенно, да, с той же ненавистью, как и мы в свое время, испытывают вот это вот наследие Черни на
0: ненависть
1: себе.
0: Ненависть к Черни.
1: Да, да. И вот, может быть, заготовщик Черни – это человек, который подготавливает эти ноты, которые хочется сжечь или расчеркать. Можно он все время...
0: В бумагу уничтожитель, да, да, заложить их. Так, он заготавливает.
1: Да, он вот заготавливает вновь и вновь, приносит черни этюды. Когда говорит, что он нельзя купить, нет, можно. Мы заготовили достаточное количество этюдов черни, чтобы вы возненавидели музыку. Это антимузыкальная работа. Она направлена на то, как, знаешь, ведь многие говорили, что в советские времена нас так учили английскому, что никто его не выучил. То же самое, если музыку учить постоянно долбить, взять долбежника, которого мы обсуждали, и заставить его как бы с черни, понимаешь, подходить каждый и вдалбливать вот этюды черни. Вот как-то так. Вот видишь, какой звук был сейчас?
0: Это проехал, кстати, какой-то вот явно долбежник или диспетчер по рулению.
1: О, следующая профессия действительно интересна. Номер 12117 или 12117. Загрузчик мелющих...
0: Мелющих.
1: А мелющих?
0: Они
1: что
0: мелют такое? Что-то. Или молют. Мелют.
1: Тел.
0: Загрузчик мелющих тел. Мелит и мелит.
1: А что такое мелющих тел? А может быть, это вообще просто загрузчик? Смотри, это просто загрузчик. Его фамилия Мелющих. Фамилия Загрузчик, фамилия Мелющих.
0: А его тело, это его телефон.
1: Да, телефон, который не указан.
0: Загрузчик Мелющих.
1: Да.
0: Телефон не указан.
1: Не указан. Вот мне кажется, что это фамилия Мелющих.
0: А
1: вполне...
0: может, это вот какие-то тела такие в каком-то зале заседания. Вот они мелют и мелют с утра до вечера свое что-то.
1: И он их потом загружает.
0: А загрузчик, вот те, которые,
1: да,
0: собственно, открывает дверь и говорит, заходите. Они туда заходят, мелят.
1: А может,
0: свое.
1: Он просто загружает потом в эти, как его, ну, и увозит. Ну, когда в милицию развозят, как фургон такой вот. Ну, не мололи, понимаешь, как из Думы в свое время. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Приходит, загружает их, все, говорит, все. И разводит их. Но все-таки, мне кажется, версия, что это мелющих...
0: То есть к мельнице все-таки вряд ли имеет отношение, да? То есть куда-то помол такой осуществлять, да? То есть камни где-то бултыхаются, булыжники. И вот эти булыжники, они, если между ними попадает зерно или какая-нибудь ниточка, или мобильный телефон, неважно, пластиковый стаканчик или наушники дорогие, то они там... И высыпается такая пудра, можно сказать, пыль.
1: Это было бы прекрасно.
0: А вот эти вот тела мелющие, а ими могут быть не только булыжники, но могут быть какие-то
1: цифровые,
0: объекты тяжелые.
1: Современные девайсы, хочется, чтобы...
0: Могут девайсы быть.
1: Ну, да, перейдем. Быть. Вообще, здесь, мне кажется, возможна и опечатка мелющих тел. Запарщик Коконов.
0: Вот Коконов — это как раз фамилия.
1: Да.
0: Запарщик Коконов.
1: Ну, человек, который
0: запаривает. Зайдите к директору.
1: Да, запарщик Коконов. человек, который, конечно, приходит, что-то впаривает. Таких полным-полно. Вот мне регулярно звонят и пытаются мне впарить какой-то интернет, якобы в 10 раз дешевле. Сейчас уже дошло до того, что она говорит, ну, поставьте бесплатно, без отключения вашего предыдущего провайдера. То есть вот уже на все идут. Просто mm-hmm. вот запарщик, это, в принципе, сейчас одна из самых распространенных профессий. Причем многие не знают, что она так называется. Это же впарщик, впарщик, запарщик.
0: Не, такая, ну такая, такая, блин, запара, вот говорят. Еще, это, да, вот, есть запара такая, да. Такая, вот кокон тебе приносят.
1: Да.
0: И говорят, это личинка тутового шелкопряда. Вот, и что хотите с ней, то и делайте. И вот такая, блин, запара, а у нас юбилей фирмы сегодня, мы вам дарим ее. Хотите, ну, да. Вот разведите у себя приходит, хозяйство.
1: Да, да. И коконы предлагает.
0: Да, шелк будете выпускать, непонятно. Коконов.
1: А как-то. Вот не хотел бы ли ты стать инженером-лесопатологом?
0: Инженер-лесопатолог. Напоминаю, друзья, что мы проходимся по перечню реально существующих профессий. Госстандарт 2001 год. Издание официальное. Вот так вот классификатор профессий вот с индексами. Вот у каждой профессии свой лот. Вот инженер-лесопатолог. Действительно. Патология леса. Представляешь, до чего можно лес довести, что ты заходишь, все деревья, понимаешь, там уже, не знаю, в крапинку, угу. Изогнутые в морской узел завязаны.
1: А ты инженер, ты их спасаешь ведь в этом случае?
0: Да.
1: Лесопатолог.
0: Грибы такие ростом с человека.
1: Ох.
0: И ходят хорошо. Еще сами.
1: Понимаешь? Это картинка будущего.
0: Белки с двумя головами. На кустах можжевельника растет киви вперемешку с волчьей ягодой.
1: Лесопатолог-анатом какой-то.
0: Да, вот какая-то патология леса.
1: Инспектор по контролю.
0: Подожди, подожди. Нет, мне кажется, не все вот мы выжили вот из этого предположения. Вот,
1: так что тут выжимать? Ты нарисовал такую картину, что даже не хочется ее...
0: И... Ты не хочешь такой лес на опушке раскинуть одеялко, поставить...
1: Где грибы такие
0: закусочку какую-то. Да, пройдем мимо этого леса.
1: И... Перейдем к самой распространенной профессии, мне кажется, в нашей стране нельзя назвать ее редкой.
0: 22613, да. Инспектор.
1: Инспектор по контролю за исполнением поручений.
0: Прекрасно.
1: Одна из самых безответственных.
0: И... Прекрасно, да. Но нужен еще инспектор по контролю инспектора.
1: Вот это, наоборот, очень ответственный человек должен быть.
0: Потому что если иначе полное самоуправство. Да. Он же не будет сам себя контролировать, что он исполняет это поручение и контролирует чужие поручения.
1: Поэтому, конечно, вот инспектор по контролю, за исполнением поручений необходим, конечно,
0: инспектор-поручик такой.
1: Как минимум контролер. Я считаю, что инспектор по контролю за исполнением поручений необходим контроль. За инспектором по контролю за исполнением поручений.
0: Ну да, то есть это парная такая профессия. Они сидят друг напротив друга и контролируют друг друга. Или ходят везде парой, никуда не вмешиваются в чужие профессии. И только вот инспектируют, контролируют вот эти поручения. Такой поручик-инспектор и подпоручик-контролер. Ну а нам, кстати, сейчас поручили сделать небольшую музыкальную паузу. Отдохните пока, послушайте музыку, а мы вернемся.

0: продолжаем знакомить вас со списком профессий, которые помогают людям зарабатывать мани-мани-мани. По перечню, классификатору профессий, реальному, госстандарт 2001 год. И следующая профессия, номер...
1: 12574.
0: Испытатель бумажных мешков.
2: Да.
1: Во-первых, бумажные мешки.
0: Бумажные мешки.
1: Это те, которые можно, как в детстве было,
0: крафт-мешки
1: хлопнуть.
0: Крафт-мешки такие назывались.
1: Пуф, когда хлопали мешками.
0: Или огромные крафт-мешки, в которые можно было сложить картошку, там, кучу писем.
1: Бумажные, да.
0: Даже автомобильные детали можно было какие-то.
1: Бумажные мешки.
0: Можно, они такие многослойные, такие крепкие были. Вот человек испытывал, сколько же можно чего навалить в этот мешок.
1: Физическая работа, безусловно.
0: Например, мешок приподнимали на большую высоту, трясли, из него и либо вываливалось, либо не вываливалось содержимое на головы испытателей вот этих.
1: То есть их несколько, соответственно.
0: Ну, это целая профессия. Профессия группы риска. Испытатель. Я кто? Я испытатель. Ну, да. Жене говорил, я ухожу. Да. И она волновалась, вернется ли родимый домой сегодня после испытаний.
1: Не завалит ли
0: его. И он не договаривал просто, что он испытатель бумажных мешков. Высшей категории, кстати, мог быть.
1: Вы же первый раз
0: дослужился.
1: Разряд.
0: Соплю на погоны новую добавили, потом звездочки. А все
1: вот испытатель колец. Номер 12587.
0: А у нас же был в прошлом выпуске вивщик колец.
1: Ну,
0: а вот он свили, а не кольца.
1: Теперь их
0: а
1: можно это испытать, насколько они вьются хорошо.
0: Тоже вивщик. Испытатель колец. Если летчик-испытатель, то кольца вот этот вот инверсионный след в небе, вот он их испытывает потом. А если просто испытатель колец, кольца кальмара, например, тоже испытывает.
1: Но мы говорили, что сейчас слово «кольцо» ассоциируется только с олимпийским кольцом.
0: Нет, ну а ЗАГС, в ЗАГСе тоже испытывает. Да. Ювелирный, наконец, комбинат испытывает кольца тоже.
1: Вот через три пункта будет
0: очень хорошая работа. Подожди, вот испытатель обручальных колец, вот как это?
1: Это да, это интересно. Понимаешь? Это практически тот же человек, который...
0: Все люди на фабрике, мужчина и женщина, да, обручаются. Да. И какое-то время живут в браке, испытывая, так кольца, сказать, да. Не смоется ли кольцо, не порвется ли оно во
1: дальше
0: время
1: к ним приходит
0: стычки какой-то.
1: Доводчик-притирщик. Если не помогает, соответственно, долбежник.
0: Долбежник туда приходит, да.
1: И...
0: Закрузчик мелющих тел, если тела их
1: уже это, соответственно,
0: мелют что-то.
1: Да, если вы что-то мелите тут.
0: Да, и, наконец, кто-то им говорит, рулит или не рулит это кольцо.
1: Испытатель колец это, в общем, конечно, основа общества, семья, соответственно, испытатель колец. Человек,
0: подожди,
1: который проверяет на крепкость.
0: Третье транспортное Союза. Кольцо,
1: да.
0: Кольцевая автодорога, бульварное кольцо.
1: Но тут уже сложно что-то испытывать, потому что...
0: Но я испытываю только определенное ощущение.
1: Да. Хороших, радостных...
0: Все уже испытано на этих кольцах, там уже испытывать нечего.
1: Все уже понятно, что они, как всегда, загружены. Эти кольца. Поэтому, конечно, испытатель колец это
0: многословное. И, кстати, вот чуть-чуть перескакиваю через один пункт. Есть какая-то сходная профессия, напоминаю, вот реальная профессия. Круговоротчик 13207. Вот круговорот по этим кольцам, например, тоже же?
1: Ну.
0: Вот он кружит там день по часовой стрелке, день против часовой стрелки. Круговоротчик.
1: Круговоротчик это человек вообще, который, конечно, как белка в колесе, что называется.
0: Я никогда, кстати, не видел белку в колесе.
1: Но...
0: Ты у тебя вот какая машина?
1: УАЗ.
0: Может, у тебя там давно белка в колесе, а ты не знаешь?
1: Ну, конечно, советские машины, безусловно, они работают посредством испытаний каких-то зверьков, которые в колесах.
0: Но если
1: живут.
0: Водитель до белочки добился, то тоже может быть такая белочка
1: на четырех колесах.
0: Ну, в УАЗе,
1: конечно, есть шансов, да, что такое.
0: Да. Ну, круговоротчик у меня как-то ассоциируется с круговоротом воды в природе. Ну, круговоротчик такой. Вот переливает из пустого в порожнее.
1: Ну, это еще человек, который может работать на кольцевой ветке метро. По кругу, да? Все время круговоротчик.
0: А, может быть, в театре, когда вот на сцене сидят актеры, вот поворотный круг этот, круговоротчик, вот он поворачивает их.
1: Да.
0: Это часть декорации. Потом тыльная сторона декорации. Иногда ошибаются, поворачивают, а там какие-то пожарники там выпивают, сидят, какие-то слесаря там что-то правят, сваривают. Ну, непонятно.
1: Локировщик глобусов.
0: Локировщик глобусов, да. Я думаю, здесь все понятно.
1: Да. Но ты знаешь о том, что глобусы буквально в течение ну, каких-то там нескольких месяцев они становятся очень не то что шершавыми, но неприятными на ощупь. Ты подходишь к глобусу, вот ты когда последний раз подходил, и хочешь показать, поеду сюда. И пальцем касаешься этого места.
0: Или обнимаешь глобус, да. И трешься щекой об него.
1: Ну, можно так. Но да. Даже когда ты касаешься, ты можешь уколоться
0: от Джамалунгму.
1: Да, да.
0: А пик коммунизма.
1: Совершенно запросто.
0: Да. О, голубчик, да вы прокололи, укололи палец.
1: Поэтому глобусы необходимо, ну, и протирать это, да, но это не помогает. Глобусы необходимо полировать, лакировать.
0: Шлифовать, полировать.
1: Потому что современный глобус, он же, как правило, отражает поверхность Земли, которая на нем изображена. Понимаешь? Ну, он же чуть-чуть выпуклый такой, горы такая чуть-чуть.
0: Немножко, да. Да.
1: Поэтому это хотелось бы...
0: А у глобуса лицевая сторона есть и затылочная, как ты?
1: Ну...
0: У него нос с какой стороны?
1: Вот эту функцию выполняет в зависимости от, во-первых, воображения. Угу. Потом эту функцию на каждом этапе выполняет каждый участок глобуса.
0: Ну, а кроме того, я думаю, лакировщик глобусов еще связан с лакировкой действительности. То есть вот вся наша действительность на этом глобусе, на котором мы живем, конечно, требует какой-то лакировки. Потому что ни один приличный, уважающий себя инопланетянин просто, конечно, не сядет.
1: Да,
0: сюда
1: да,
0: никто да. не хочет садиться. Почему они только летают, летают, и мы их никак не можем...
1: Не сядут, да.
0: Потому что все это не очень неприглядно. Очень все не то, что шершаво там в переносном смысле. Это просто, ну, гнусно. Вот какая-то лакировка нашей действительности вот занимается лакировщик глобусов. Может быть, это человек, работающий в масс-медиа, журналист, телевизионщик.
1: Тогда? Почему не глобуса, а глобусов?
0: Я понял, это телевизионщики.
1: Почему глобусов? Почему множественное число? Давай был лакировщик глобуса.
0: А потому что много земель.
1: Но они не круглые. Тогда был бы лакировщик контурных карт.
0: Есть земля Северной Рейн-Вестфалии.
1: Есть.
0: Есть другая какая-то земля.
1: Другая есть.
0: Земля в иллюминаторе.
1: Видна, да. Видна, не спорю.
0: Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, вы слушали подробный разбор полетов вокруг глобуса. Вокруг глобуса, на котором вот есть такие профессии. Согласно классификатору профессии ДК-00395, официальное издание, это реальные все профессии. Мы просто думали, гадали, что они означают.
1: А за ними стоят реальные люди.
0: Реальные люди вот с фамилиями, да. Внешностью.
1: Конечно, никогда нельзя исключать, что кто-то из этих людей слушает сейчас нашу
0: программу. Сейчас слушает нас. И какими словами он нас вспоминает, пусть он напишет нам на форуме и пояснит, что же это за профессии такие. Вот испытатель ли он бумажных мешков или инспектор по контролю за исполнением поручений. Может, он лесопатолог, такой вот инженер. Вот. Я уж не говорю о запарщике коконов, да?
1: Но
0: может быть, запарщик коконов сейчас нас, коконов Алексей Иванович, слушает, запарщик.
1: Вполне возможно.
0: И нам напишет.
1: Или нам загрузчик милющих, который
0: мелющих
1: свой телефон не оставил.
0: А, да, да.
1: Но вот. Все-таки диспетчер.
0: Доводчик-притирщик, долбежник.
1: Доводчик-притирщик.
0: Кем бы ты хотел стать лично, Кирилл?
1: Как... Я скажу честно, что помимо естественного желания быть диспетчером по рулению или инспектором по контролю за исполнением поручений, это свойственно любому русскому человеку.
0: Да.
1: И каждый
0: эти
1: стремится.
0: Места уже заняты просто. Да. Причем, вакансий было только две, и они заняты.
1: Конечно же, поскольку это самое главное стремление русского человека.
0: Да.
1: Нет, я бы с удовольствием поработал бы доводчиком-притирщиком, потому что основа успеха, успешного общества – это семья.
0: А да, а наша семья – это наши дорогие слушатели.
1: И я предлагаю вернуться к нашему списку в одну из ближайших передач.
0: Да, это был перечень реально существующих профессий согласно классификатору ДК-00395, госстандарт 2001 год. Пишите нам, дорогие друзья, поясняйте, что это за профессии.
1: Если вы занимаетесь подобной профессией,
0: продолжайте просто... это делать.
1: Да, и расскажите нам, как же это на самом деле прекрасно или ужасно.
0: До новых встреч.
1: Счастливо.

Oh,

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: Вы нам звонили.
1: Если не успели,
0: а? Ну вот кто-то вроде дозвонился. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Да.
2: У нас вечер. Да. У нас вечер.
0: А это где вечер наступил уже?
2: Иркутская область.
0: Иркутская?
2: Байкала.
0: Какой город?
2: Поселок.
0: Поселок? Записываем.
3: Городского поселок? Типа?
4: Поселочный.
2: Нет, просто поселок. Кельма. Кельма.
3: Кельма.
0: О, Кельма.
3: Как. Слушайте, ну как вас угораздило в Кельме слушать Чипальдук?
4: А что, по-моему, созвучно. Кельма, Чипальдук.
3: Как это случилось? Как вы наткнулись?
2: Как
3: вы наткнулись? Напоролись, может?
2: Да, вы пока еще были как бы в проекте. Я уже знал, что работа и скоро выходит интернет-радио. Ну и потом, как только вышли с того...
3: То есть это вы в 83-м году начали все это...
4: До нашей эры.
3: Предугадывать.
2: Да раньше, раньше. Да раньше.
3: Хорошо, слушайте, продвинутые, так сказать, обстановку.
4: Мы еще ничего не знали,
3: а
4: человек уже знал.
0: Но вы в поселке, там есть кому нас поддержать?
2: Обязательно, конечно, найдем.
0: Ну вот, все, теперь...
2: И мои друзья, кто вас слушает, поддержат.
0: Мы на карте ставим такие флажки здесь, отметки, где нас поддерживают.
3: А вот в Кельме сколько...
0: И вот в Кельме не было, сейчас поставим флажок.
3: Вот помимо Криса Кельме, кто нас слушает еще у вас там?
2: Не Кельме, а Тельман.
3: Тельман? Вот, вот. О. Вот это погромче, можно?
0: Прекрасно. Отлично.
3: Это
0: переводим. Значит, это Станислав из поселка Кельма Иркутской области сказал, вот, подайте на поддержание Чипальдука.
3: Скажите, пожалуйста, а когда у вас вот это вот все-таки началось, вот это увлечение этим Чипальдуком, если по-настоящему?
4: Болезнь.
3: Вот, да.
2: Ой, я его не помню.
3: То есть
2: с самого первого года где-то...
0: То есть вы нас 8 лет с лишним слушаете?
2: Сейчас со времен Воронежка, с воронежского периода.
0: А-а-а.
2: Помню, тогда еще на концерт приезжал Леня Сергеев.
0: Ага.
2: И вот он уже объявил, что выпускается радио.
0: Вот оно откуда, ноги-то растут, да. Ну, понятно. Так, и что, вот еще какого-то колориту нам надайте. Вот все-таки, что там сейчас за окном? Вот вы выйдете из избы, волки воют там, как у вас, дикий край или как-то оккультуренный, как там?
2: Собаки.
3: А дом культуры есть какой-то в Кельмане?
0: Да, дом культуры есть.
2: Обязательно.
3: Дом культуры есть?
0: Есть, говорит. Каждый дом, он культуры.
4: Где есть радио Чипальдук, это дом культуры, значит.
0: Но там вот, как я себе представляю, на столбе обычно такой репродуктор круглый, и из него радио Чипальдук льется.
2: Это в Москве так уже сделали?
0: В Москве на Арбате, да. Это мега продвинутые технологии. Мы сейчас выходим на частоте вот радиорепродукторов таких вот, которые в розетку втыкаешь, и там звучит Чипальдук.
3: Ну, на самом деле очень приятно, понятно, что в таких вот, в общем-то, прямо скажем, удаленных уголках.
0: Да, и все-таки, что мы до поселков дошли, до Иркутской области, достает наш сигнал. И есть люди, которые откликаются среди морозов и снегов теплым сердцем своим горячим, нас не бросают и поддерживают. В общем, светлячок и точечка на карте. Мы видим вас из космоса сейчас, пролетаем как раз.
3: А главное, что с нами уже так давно, что уже...
0: Пора завязывать.
3: Ветераны Чипальдука.
5: Они на берегу Ангары стоят, похоже.
0: Вот по карте посмотрели, вы на берегу Ангары, оказывается. У вас Ангара там журчит?
2: Да.
0: Да, близко.
3: Вот видите, вот видите, как мы знаем все.
4: Вот, но вы всевидящее око.
0: В проруби стираете белье или как? Вот?
3: Ну, что тебе? Ты, Андреич?
4: Андрей.
3: Ну, колорит хочу. Извините его. Колорит я тебе дам. Хочешь, я тебе дам колорит? Я в балете «Ангара» играл партию воды. Вот правда. Колоритно? Колоритно. В
0: ленингитной
3: шапочке. Каплю играл.
4: Для колорита мы Андрея в проруби окунем.
3: Огромное вам спасибо, что так вы с нами.
0: Кланяемся в пояс низко. Вот, нашли на карте. Смотрим. Рядом там Усолье Сибирское. Вот. Александровское рядом. Ага.
2: Александровский централ, песня такая есть, да,
3: песня. Сходили бы вы туда, бы тоже там Чипальдуку рассказали.
0: В Сосновке, Белореченском тоже слушают, я думаю.
2: Знаете?
0: И в Большой Елане тоже подсадите человек 500 на Чипальдук.
2: Будем браться.
0: Спасибо. Это был Станислав из Кельмы, Иркутской области.
3: Наш ветеран, наш
0: ветеран. Тельмы, из Тельмы.
3: Тельмы?
0: Тельмы.
3: Тельмы. Я про Кельси Кельмы.
0: Крис Тельма.
3: Тельми.
0: Вот, весь звонок, оказывается, букву потеряли. Но нашли, в конце концов.
1: Нашли.
3: Ну, пока.
0: Будьте здоровы, счастья, здоровья всем.
1: Удачи.
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет всем друзьям своим, особенно воронежским.
0: Воронеж.
3: Друзьям от Станислава.
0: Там тоже слушают нас и вас знают.
3: Пока.
2: Обязательно.
0: Пока-пока. Спасибо.
2: Пока. Всего доброго. Счастливо, ребята.
0: Значит, уточняем еще раз. Это не Кельма, это Тельма. Поселок городского типа.
3: И там
0: типа.
3: Никогда не был Крис.

0: For there is love, tenderness, art, music, imagination. The angel comes to call, never a devil. No matter what, you stir in the pot.
1: Долой квасной патриотизм!
2: Даешь ликера водочный!
3: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
4: Переворот на 40 градусов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Великобритания, Лондон. Вечер пятницы. Клерки крупных банков и финансовых корпораций расслабляются в конце тяжелой трудовой недели в одном из любимых пабов в районе лондонского Сити.
2: Thank you.
3: From your lap now, Jack!
4: Wonderful!
2: May I have one beer, please?
4: Splendid!
3: Yeah! See you around the boys!
5: You changed that?
3: Bye-bye!

празднично-новогоднем лексиконе. Санта-Фе. Разочарование и недовольство американских детишек рождественскими подарками Санта-Клауса. Например, выразить свое Санта-Фе.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночное время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часах до 6 и воздерживаться от ночное музицирование. В депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», «еврам» и названиях другой валютам наценником в

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Не повторяй.

В одном, по крайней мере, мужчины и женщины сходятся. И те, и другие не доверяют женщинам. Генри Луис Мемкин.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Как известно, употреблять хлеб и хлебобулочные изделия перед сном нежелательно. А вот поговорить о хлебе на ночь глядя нам поможет звуковая страница журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
1: Я считаю, хлеб является главным видом энергии в жизни страны. Ведь без хлеба, без крошки хлеба не повернет ни один винтик ни на каком заводе, ни шестеренка. Поэтому это главный вид энергии.
2: Главный вид энергии. Так образно назвать хлеб мог только Терентий Семенович Мальцев, полевод Зауральского колхоза «Заветы Ленина», народный академик. Одно перечисление его званий и наград заставляет задуматься каждого. Дважды герой социалистического труда, лауреат государственной премии, 5 орденов Ленина, большая золотая медаль Мичурина, премия академика Вильямса. И все это за верность крестьянскому делу, за особую приверженность земле.
1: Меня зовут Терентий. Теперь таких имен никому не дают. Да, иногда и скажут. У вас имя-то старое, немодное, некрасивое такое, знаете. Ну, не имя человека-то красит, а дела человеческие. Да. А вот когда Леонид Ильич назвал мое имя, да так вежливо, Терентий Семенович, мне показалось, что в это время все присутствующие в зале на меня стали смотреть.
2: За многие десятилетия работы плотно исходил Терентий Семенович поля родного хозяйства. И не найдется, наверное, и метра на огромных колхозных угодьях, где бы Мальцев не ощупал руками теплую землю.
0: Дорогие друзья, мы напоминаем, что в эфире рубрика «В помощь засыпающему» по материалам журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
2: Удивляясь ее щедрости, размышляя о нравственной красоте труда хлебороба, о тех, кто должен унаследовать эту любовь к земле.
1: Сейчас ведь говорят, что вот как-то любовь привить молодежи, чтобы любили землю. Агрономы даже. Земля в своем роде любовница, знаете. И любовница такая, что ее не обманешь. У людей бывает, значит, юноша ее говорит, что люблю, люблю. А на душе совсем другое. А она его не разгадывает. А земельку так не обманешь. Она, знаете ли, чувствует. Искренне ее любит тот, кто ее обрабатывает. Или он обманывает ее. А обман она, знаете ли, это обман она платит.
2: Свою 81-ю весну встретил Терентий Семенович, как обычно, в полях, с которых началось его признание. И с кем бы ни встречался Мальцев, что бы ни делал, мысли его всегда направлены к маленькому пшеничному зернышку, к хлебу, который он растит всю свою долгую жизнь.
1: Труд разный бывает. Есть труд и труд. Но мне почему-то было охота трудиться, и до сих пор охота. Вот теперь говорят, что, значит, вот, ну, отдыхать надо, то другое. Честно скажу, что я в отпуске ни разу не бывал. На курорте не бывал. Причина одна, что некогда все. Все некогда. И меня вот удивляет даже, как это жить не работать. Мне кажется, раз не работать, то уж и не жить.
0: Это была рубрика «В помощь засыпающим». Спокойного вам сна.
3: Одевла. Тусан и Геллачо. Пойдешь рука. И Генджонес. Опа!

0: new story ended. R.I.P.
1: A pessimist is seldom disappointed.
2: Тихо ты. Цыц.
3: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Не лишне было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.
2: Nous avions tous le même âge. Le même art à jeu, les mêmes joies.
3: Oui.
2: Quand un jour, dans le village, un vieillard homme nous raconta ses séjours au fond des mers.

Радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Are you ready for this?

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа, муа. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, мама. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Мо, мо, мо, мо, мо. Я не права.
2: Мы приносим свои извинения за неправильную передачу сигналов точного времени на радио Чипльдук.

0: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.
1: Un, dois, três.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну, а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать. А затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота. Авраам Линкольн.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.